0: реклама. Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
3: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Арденте от итальянского бренда Фундиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
6: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Доброе утро.
2: Да, здравствуйте. Скажите вопрос. У меня Kia Rio 4. Я в интернете случайно наткнулся на такой вариант, то что можно на задние стойки пружины вставить такие, как будто резиновые. В общем, будет как будто как имитация пневмоподвески.
3: Типа автобаферов. Насчет имитации пневмоподвески я, конечно, скажем так, сказал бы следующим образом. Это возможность в каких-то случаях проседающие корейские пружины предоживить. Вот так. Но это не копия пневмоподвески. Пневмоподвеска имеет ключевое отличие. Она поддерживает состояние горизонта. У нее есть клапана, которые регулируют это положение. И здесь она просто еще в высоту регулирует. И подушки подобные, которые вставляются, либо автобаферы, чаще всего служат для того, чтобы смягчать, увеличивать расстояние между звеньями пружин, которые просели. Но, честно говоря, я такими вещами на обычных подвесках не увлекался бы. Почему? Потому что там и так-то она сбита не супер хорошо. А если ее еще увеличить, что в итоге получается с управлением, это вопрос очень и очень открытый. На больших скоростях может реально влиять в негативную сторону.
2: Да, ну задача-то вообще какая у меня получается? То есть я перед этим ездил Subaru Impreza 2, пересел на Kia Rio 4. Вот, в поворотах Kia Rio кренит прям вообще по-сумасшедшей. Даже, ну, не на большой скорости, очень сильно машину кренит. И я думаю, что эти подушки, если поставить, крен вот этот вот, он уйдет. Вот.
3: Ну, попробовать можно. Можно поиграть с жесткостью амортизаторов. Я бы посмотрел вообще, что конкретно предлагается на эту модель по комплектам амортизаторов разных производителей. Есть амортизаторы более спортивных серий, возможно, и на эту платформу они устанавливаются. Можно попробовать с этим поиграть. В конце концов, выбить из Rio управление Subaru вряд ли получится, честно. Но попробовать можно. Это не такие дорогостоящие штуки, если что.
2: Понял. Спасибо огромное за внимание. Спасибо.
3: Не за что. Вам удачи.
1: У нас есть сообщение. Александр интересует такой вопрос. На Авито часто встречается объявление «Привезем любой новый мотор из Китая». Стоит ли брать такой на Audi A6 C6 мотор? Сейчас прошу прощения, не знаю, как правильно читать. Каджа, наверное,
3: ну,
1: да?
3: Я вообще на самом деле скажу так. Модели эти выпускаются для рынков Китая. Сейчас очень много оттуда везут тех же аудюх, особенно купятых в комплектациях РСовых, которые уже ушли, и там в предыдущем кузове они еще остались. Много бэушного транспорта, запчастей, но узлами, в принципе, как вариант, чему бы и нет. То есть, если вы думаете, что вам под упаковкой ВАГа продадут китайскую подделку, то вы сильно заблуждаетесь, потому что там заводы есть, они это изготавливают, собирают, и, в принципе, это заводские технологии. Да, есть отличия. Некоторые комплектующие, некоторые комплектации самих автомобилей отличаются. Ну, там разнятся, допустим, от климатических зон и так далее. Но, в целом, я бы не боялся, поэтому если вы хотите контрактный новый мотор получить на ту модель, которая, например, не выпускается где-то в Европе, либо оттуда уже дорого везти, пожалуйста, почему как вариант не рассмотреть Китай? Оттуда привозят достаточно часто, и вариант вполне оправданный по деньгам. Просто люди, когда обсуждают, типа, мотор из Китая, все думают, а, это как китайские подделанные тапки. Да нет, это мотор ваговский, который просто выпускался для, ну, и лежал, допустим, там, на складе завода, который находится на территории Китая. Так же, как эти заводы в свое время находились на территории у нас. Что-то никто не гнушался брать моторы, которые в России лежали. Спасибо большое за внимание, господа. Благодарю вас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар.
4: Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
6: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: get hectic.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск FM.
3: Здравствуйте. Улицу Семафорную в Красноярске, где из-за правила асфальта был перекрыт один из ключевых съездов, обещают открыть до 15 июня. Изначально дорогу планировали запустить 9 мая, но при обследовании нашли второй аварийный участок коллектора. В Краскоме рассчитывают завершить ремонт к 12 июня. Затем дорожники подготовят основание и уложат асфальт. Сейчас движение по Семафорной по-прежнему закрыто. Об этом сообщают НГС-24. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что для студентов всех направлений и форм обучения в России обязательными станут 4 предмета – история, основы российской государственности, философия и русский язык. Об этом сообщает РБК. В 2025 году более 46 тысяч россиянок удалось отговорить от аборта с помощью доабортного консультирования. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это результат профилактической работы с беременными женщинами, сообщают новости ТВК. Фейерверка на День города в Красноярске в этом году не будет, сообщил НГС-24 со ссылкой на мэрию. Вместо него во время поднятия флага пройдет церемониальное салютование оружейной группы. Праздновать День города будут 4 дня, с 11 по 14 июня. Тема «Красноярск. Город дружбы», сообщают НГС-24. Июнь в Красноярске обещает быть теплым. По прогнозу УГМС, сильной жары не ожидается, но температура будет выше нормы. Во второй декаде июня синоптики обещают до 32 градусов. Грозы возможны. На этой неделе будет по-летнему тепло и безоблачно. Во вторник и четверг до 25 градусов, в среду и пятницу до 27, а к выходным воздух прогреется до 29. Об этом сообщают НГС-24. И о валюте. Доллар 72,56, евро 84,61. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль!
6: На 96,2 FM.
7: В среду 3 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем до плюс 26.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск.

0: Красноярске 8.00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8.03 в Красноярске. Всем доброе утро. Ну что же, среда, 3 июня. Вот так вот мы сегодня практически на экваторе недели. Ну точно на рабочем экваторе. А что же сегодня мы празднуем вообще? Какие праздники, чем сегодня можно порадоваться помимо этой чудесной погоды? День рождения парашюта. Праздник прогульщика, поэтому есть весомый повод немножко опоздать, либо не прийти на работу. День воспоминания о снеге, честно, ну, наверное, Киркоров сегодня у нас не будет играть. И Всемирный день велосипеда, вот. Уже вам, наверное, третий день твержу о том, что езжу утром на работу на велосипеде. И это действительно прикольная история, занимает по времени у меня примерно как на автомобиле. И в принципе, все, масса плюсов, никаких минусов, небольшой. Конечно же, только движением по не совсем доделанным дорогам. Ну а на чем двигаться комфортнее, так это, конечно же, на новеньком авто и информация на правах рекламы. Ребята, если вы присматриваете машину из Азии, слушайте внимательно. Сейчас на рынке вообще полно посредников, которым может быть опасно переводить деньги. И обращайтесь в Империя Авто. У них свой офис в Китае. Они сами отбирают машины без ДТП. И главное, полная безопасность, работа только по договору через кассу. Никаких переводов на карту и непонятным агентам. Империя Авто. 8-903-922-7777. Офис на Бытаевской 2. Видели курс доллара? Сейчас самое время покупать. Ну, конечно же, я про замечательные автомобили. Завтра

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
4: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
5: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск 8:13, а вот уже 14 в Красноярске. Время так как летит, замечательно. Завтрак чемпионов, Сева Бельмасов вместе с вами. И позвольте поделюсь с вами такой своей болью небольшой. Да, прямо сейчас Россию захватывают джобс-камеры. Если что, это такие мошенники, они атакуют самые уязвимые сферы, конечно же. Пишут нам в разных мессенджерах. В общем, не стоит вестись, потому что прямо сейчас достаточно много их. Особенно в 25-м, в 26-м году вот количество вот этих вот людей увеличилось, гораздо больше их стало. Не знаю, в чем причина, но мне уже написали и по Озону, да, в том числе, добавили меня в группу, там, написали, вот, Сева, вот, пожалуйста, если будешь заходить там на определенные товары, лайкать, все будет у тебя замечательно, будем тебе платить. Да, ну, забавно, что они сначала переводят тебе какую-то небольшую сумму средств, вот, на этом-то я, в общем-то, и остановился, в общем, переиграл их и уничтожил. Да, поэтому сейчас в профите я на 300 рублей. Что еще происходит? Бывают, напишут по поводу каких-то товаров, скажут тебе, пожалуйста, вот мы тебе присылаем это все, потом ты там делаешь отзыв. На самом деле, не переходите ни по каким ссылкам, будьте бдительны, в наше время это очень актуально.
0: Завтрак чемпионов!

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
6: 24 сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
7: Акция действует до ее отмены. ИП «Комник» Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
8: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
11: Сайт bunker919.ru.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: 8.23 в Красноярске. Жизнь действительно прекрасна, если ты на машине, но еще и если ты не в пробке. Прямо сейчас разберем дорожную ситуацию. На правом берегу у нас есть затруднения на проспекте газеты «Красноярский рабочий» с пересечением улицы Чайковского. Также у нас возникло ДТП на улице Мичурина при движении в сторону Октябрьского моста. Локальные затруднения у нас по улицам Свердловская, Александра Матросова, 60 лет Октября и Симафор на пересечении этих улиц. Также коммунальный мост уже начинает наполняться автомобилями в сторону центра. Переместимся мы на левый берег. Здесь у нас ДТП возникло на и без того трудной улице Партизана Железняка в сторону Кристалл-Арены. К сожалению, там сейчас начинает собираться пробка. И, в общем-то, локальным затруднением... А нет, еще есть Высотная со Свободным проспектом. Как же я запамятовал. Конечно, легендарная улица. 4 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах и хорошего пути.
0: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
3: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. Уэй, Заводный дом, 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да! Окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
0: 8.31. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов на связи. И ученые подтвердили, что мыться каждый день – это вредно. Ежедневное мытье разрушает естественную защиту кожи. Вода смывает полезный жировой слой, и который сохраняет влагу, и также защищает от микробов и раздражений. И из-за этого кожа становится сухой, чувствительной и начинает трескаться. Особенно это опасно для людей старше 40 лет и у тех, у кого сухая кожа. Частый душ приносит больше вреда, чем пользы. Вот. Такая вот интересность, да? Вот, собственно, такие хорошие новости. Поэтому сейчас, в принципе, полезно, что отключили горячую воду для нашей кожи как минимум. Ну а что точно полезно, так это послушать классную композицию от Blow.
3: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
1: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС-блоки, фундамент вашего дома.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-novyy-уровень.ru. Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-807.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
2: Ну что же, прямо сейчас начинаем всеми нами любимую рубрику «Встречка». Саша Морозов уже на связи, готов отвечать на ваши вопросы, связанные с автомобилем. Саш, доброе утро.
3: Да, доброе утро. Я слышу, что уже звонят люди. Да. 320-0600. Давайте общаться по поводу автомобилей. Кто на связи?
2: Сорвался. Главное, чтобы не мешало дороге.
3: Такое. Вы, пожалуйста, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал вашему вождению. Лучше иногда вообще остановиться, с нами спокойно поговорить, а потом продолжить движение. Еще раз напомню, 320-0600 – это телефон прямого эфира. Туда надо звонить, надо спрашивать или же высказываться по поводу того или иного автомобиля. У нас все автомобильные обсуждения в это время обычно и идут. Если нет звонка, давай
2: почитаем, что пишут. А вот еще раз сорвался.
3: Но что-то, видимо, происходит у человека. Может, это один и тот же?
2: Может быть. Может, оператора сменить, нет? Вот еще звонок.
3: Такое бывает, кстати. Алло.
2: Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Да, доброе утро, слушаю вас.
4: Подскажите, пожалуйста, в выборе автомобиля. Бюджет где-то 2 миллиона. Меня интересует Toyota Harrier 2016 год. Беларусь, с Японии, где взять. Либо Mazda CX-5.
3: Я бы, наверное, все-таки смотрел автомобиль с большим багажником. Если это основная машина в семье, то Харек в данном случае будет, на мой взгляд, удобнее. Во-вторых, ликвиднее. В-третьих, даже в плане именно там какой-то бытовой предназначенности он будет намного лучше и интереснее. Но мы немножко опустим вот эти водительские ощущения, потому что в CX-5 они мне понравятся 100% больше. Там база другая, там как бы совсем другое управление. Но если на каждый день... И если мы спокойные водители, может быть, даже в систему полного привода не надо упираться, просто ради будки взять спокойно себе, Lexus или Harrier, без разницы. Тут уже на что бюджет, как говорится, готов. Если мы смотрим что-то здесь с левым рулем, и уже такое, скажем так, популярное, то RAV-ы, CR-V-хи и CX-5 – это безусловные лидеры у себя там. Правда, у всех есть свои отличия в плане вместимости, там, понятно, проходимости, потому что мне, вот, например, тема мультитеррейна очень нравится, кому-то не очень. Но, опять же, возвращаясь к вопросу в бюджете 2 миллиона и целесообразности, да, в данном случае Harrier будет интереснее, на мой взгляд, опять же. Но у всех свои видения. Кто-то скажет, это слишком прост, либо это слишком взрослый и так далее. Но еще зависит от состояния автомобиля. Бывает такое, что автомобили посвежее, вроде, казалось бы, по году, а у ухоженности такой нет. У Harrier'ов, да и у Lexus'ов RX-серии вообще в целом, что отличает владельцев? То, что это все-таки либо люди уже семейные, достаточно взрослые, и они следят за автомобилем. Через чаще всего я на вторичке именно эти машины видел в хорошем состоянии. Под поводу CX-5, вот тут как бы уже 2 на 1.5 бывают и сильно битые варианты, которые выдают за свежие, некрашенные. И пробеги смотанные, и много-много других еще вещей.
4: Спасибо. А вот такой еще вопрос. Вот по вашему мнению, Mazda CX-5, допустим, японской сборки и китайской, как бы сильно, хуже?
3: Мы же не обсуждаем, это же не подделка, это заводская технология. Они собирают у себя там, они все гарантийные обязательства на территории страны несут, и технологии соблюдают. Это вот, кстати, к слову об уходе, допустим, там крупных брендов из страны, единственное, нам достаточно серьезно не свезло, это размытие стандартов качества. Ну, то есть, когда уходит крупная компания, в которой есть иностранные наблюдатели, той или иной стране присутствующие, размывается качество. Тут гайку не докрутил, там прокладку не положил, еще что-то. Тут, я не знаю, как там в общепите, огурец неправильно нарезал, котлет не дожарил. С этого начинается размытие качества, и потом мы по факту с вами получаем машину, которая, не пройдя предпродажную подготовку, начинает разваливаться в салоне уже. Поэтому здесь могу сказать четко. Машины приходят немножко отличающиеся в плане комплекта, некоторых комплектующих, но по качеству претензий ноль. Все то же самое, просто собрано в другой стране.
4: Все понятно. Спасибо большое.
3: Спасибо и вам. Удачи. Следующий вопрос, если успеем обсудить. У нас есть там быстренький вопрос?
2: Ну, быстрый ответ. Есть у нас быстрый вопрос вообще по номерам. На авто стоят номера «Японский квадрат» без флага России. Ставил предыдущий собственник в 23-м году. Я приобрел в мае 25-го года. А теперь вопрос. Если я переоформил авто на себя, номера остались прежними. Попадаю ли я под закон, который вступил с 1 января 25-го года про госномера и их стандарт? Ну, собственно, к чему это все? Потому что езжу по Красноярскому краю, а сотрудники ГИБДД вопросы никакие не задают. Но собираюсь поехать в большое путешествие.
3: А ты имеешь в виду, в других регионах возникнут или нет?
2: Ну вот, да, нам забрал,
3: задал вопрос. Я бы так сказал. Во-первых, у меня вопрос, снял ли тот человек, который владел автомобилем, его с себя с учета? Второе, да, действительно, без флага штрафуют в некоторых регионах, это я тоже слышал, там, по-моему, по 500 рублей штрафы, вот, и через ГИБДД невозможно такие номера получить, то есть это кустарное изготовление, поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, что в частных мастерских только, имеющих лицензию на изготовление, можно заказать, я видел такую опцию, но использовать вместо официальных знаков на дороге, насколько я помню, было нельзя. Поэтому переделывать, либо под квадрат ставить уже сверху нормальную табличку, либо делать как квадратные мотоциклетные знаки уже с флагом. Поэтому еще проблем-то, по-моему, не было никаких. У меня ездят японские машины,

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 17-летнего подростка, скончавшегося 26 мая в день последнего звонка. Двоюродный брат и опекун погибшего просит проверить, насколько правильно и вовремя школьнику помогали в краевых медучреждениях, а также оценить решение врачей, которые осмотрели подростка 21 мая, но не положили в стационар. Об этом сообщает НГС-24. Павел Солодков покинул пост заместителя губернатора Красноярского края. Приказ об отставке чиновника подписал глава региона Михаил Катюков. Распоряжение вступило в силу в день подписания 1 июня. Солодков ушел с должности по собственному желанию. Красноярские зоозащитники готовят апелляцию в Новосибирске, чтобы оспорить решение краевого суда, который оставил в силе закон об эвтаназии бездомных животных. По мнению активистов, новые нормы только ухудшат ситуацию, пишет НГС-24. Мальчиков в России страхуют почти в два раза чаще, чем девочек. К такому выводу пришли аналитики страховой компании, изучив данные за первые 5 месяцев года. На мальчиков пришлось 64% всех детских страховок, на девочек – 36%. Чаще всего родители оформляют полисы для детей от 9 до 14 лет. Основная причина – защита от спортивных травм и несчастных случаев. Также популярны страховки от укусов клещей и происшествий во время путешествий. Всего с начала года россияне стали страховать детей на четверть чаще, чем год назад. Об этом пишет «Лента». Красноярцев просят выбрать внешний вид для стелы к 50-летию Свердловского района. В следующем году этот район отметит юбилей. К этой дате планируется установить праздничную стелу, посвященную истории и знаковым местам района. На конструкции появится иллюстрация объектов,

0: которые выберут сами жители. Голосование уже стартовало в официальной группе района во ВКонтакте и продлится до 7 июня, пишут Горновости. И о валюте: доллар 72.56, евро 84.61. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Информация на правах рекламы.
2: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
3: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
4: Итак, прямо сейчас в Красноярске плюс 17, по ощущению как плюс 22. Днем температура поднимется до плюс 26, порывы ветра 4-6 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: Красноярске 9 утра и 2 минуты. Доброго дня всем.
1: Реклама. Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
2: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Ассаламу
8: ассаламу. Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 9.06 в Красноярске. Доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов вместе с вами. И для всех фанатов Поттерины и Гарри Поттера. Вы можете полетать на настоящем нимбусе из Гарри Поттера. Для этого нужно-то всего лишь отправиться в Малайзию, где есть специальный зиплайн с метлой и мантией любимого факультета. Представляете, вас зацепляют за этот чудесный трос, и вы летите буквально за этим чудесным сквидичем, да? Вот, в общем-то, сейчас выложил автор такое замечательное видео, набрал уже это 35 миллионов просмотров, все, видимо, любят эту историю. Я бы лично хотел бы, конечно, пролететь над вот такими красивыми далями Малайзии. Но все мы понимаем то, что, конечно, каждому Гарри Поттеру нужно что? Нужно свой Хогвартс. В общем, информация на правах рекламы. Если собираетесь строить дом, пусть будет даже вот такой замок, хотите сделать это с умом, компания «Новый уровень» предлагает не только надежность строительство, но и щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо. От 50 до 100 водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратных – септик. Подарок. Прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Узнайте подробности на Брянская, 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству.
2: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
10: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: 20-45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Девять 15 в Красноярске. Ну что же, доброе утро всем, абсолютно каждому. Сева Бельмасов на связи. И выпускной 2020 года все-таки состоится. Помните, да, что произошло в том году за вот этот вот коронавирус? Но в Москве все-таки решили собрать тех самых выпускников, которые должны были отпраздновать этот праздник. Но все-таки не получилось. И, во-первых, гостей ждет плейлист из тех треков того самого года. Во-вторых, полноценный там диджей, бар, танцпол. В общем, все. Все вопросы для того, чтобы закрыть тот самый детский гештальт для тех выпускников, которые не отпраздновали. Вообще попросили на вечеринку приходить с ленточкой выпускника и в тематическом костюме 20-го года, да? Возможно, даже со спиннером, что там еще было популярное. Да. Помимо всего, да, если такая тусовка понравится москвичам, то, в общем-то, и в Питере ее тоже проведут. А почему не в Красноярске? Выпускники 2020, давайте собираться. Даже вот есть трек для вас готовый примерно из того же времени.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви.

0: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
1: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Агранит 307-246-822-6090.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
1: ООО «Тинснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Дивид.
2: Стоп-машина, эй, машина.
1: 9:28 в Красноярске, и сейчас разберем дорожную обстановку. На правом берегу у нас есть несколько локальных затруднений, а именно ДТП у нас случилось на кольце Предмостной. Также, помимо всего, есть у нас ДТП на Мичурино, в сторону Кировского района. Если мы переместимся на левый берег, улица Естинская загружена у нас на пересечении с Пограничников, в том числе из-за ДТП. Самая большая пробка сейчас находится у нас на Авиаторов в обе стороны, но начиная с Северного шоссе действительно будет трудно двигаться. Также мы переместимся на вторую Брянскую и кольцо. На съезде с кольца есть у нас дорожно-транспортное происшествие. Улица Высотная по классике жанра со свободным проспектом локально затруднена. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.

0: Реклама.
1: Но сейчас немного о спонсоре часа на Красноярск ФМ. ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоу-рум.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: 9.35, с вами Сева Бельмасов с шокирующими новостями. Да, завтрак чемпионов. С ЦУМе продают сумку Эрме по цене квартиры в Москве. Похоже, ну, похоже, они вообще уже прям некуда денег девать. 18 миллионов стоит сумка. Она наполовину выполнена из дерева, наполовину из кожи. Забавная такая сумка Буратино. Но я помню, что там были еще и клатчи за 36 миллионов, которые, судя по всему, уже раскупили. Да. У нас, в нашем ЦУМе, в Красноярском, мне кажется, за эту цену можно прям, ну, хотя бы половинку ЦУМа точно выкупить. Полцарства в придачу.
3: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания.

0: нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
1: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.

0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
1: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. «Тевье молочник», «Ирландский герой» и «Мачеха Саманишвили». 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Друзья, завтрак чемпионов, Сева Бельмасов на связи. И как же здорово, что мы с вами работаем по утрам. Да, потому что работа в ночные смены уменьшает мозг. И это показало исследование. Ученые проанализировали снимки МРТ более 14 тысяч человек и выяснили, у тех, кто работает по ночам, уменьшается таламус и миндалина. В связи, ну и связи, конечно же, с нейронами становятся хуже. Эти изменения происходят из-за нарушения биологических часов и хронического недосыпа. В общем-то, мелатонин не вырабатывается, из-за этого все так страдает. В результате у людей слабеет память, замедляется мышление и ухудшается реакция. Ну, хорошая новость в том, что после ухода с ночной работы мозг способен восстановиться за 2-2,5 года. Так что, ребята из навигатора, давайте-ка бодритесь больше.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В России предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред Думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Кроме того, предлагается с 2027 года поднять годовой лимит дохода для самозанятых до 3 миллионов рублей и ежегодно индексировать его с учетом инфляции и социально-экономической динамики. По словам авторов законопроекта, улучшение режима НПД поддержит доходы граждан, сохранит привлекательность легальной самозанятости и укрепит доверие к спецрежимам. Напомню, сейчас режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Стоимость обучения в российских вузах выросла на фоне сокращения платных мест. Согласно предварительному отчету Миноборнауки, стоимость обучения на первом курсе в вузах в среднем повысилась более чем на 10,5% по сравнению с прошлым годом. Ранее в России впервые сократили количество платных мест. Если раньше вузы могли набирать неограниченное количество студентов по контракту, то сейчас по решению правительства сокращено порядка 13% платных мест. Ограничения коснулись 28 специальностей бакалавриата и 12 специалитета. При этом быстрее всего растут цены на направлениях, связанных с ядерной физикой, а медленнее на IT-специальностях. Об этом сообщает газета. Владимир Путин предложил федеральным университетам создать самостоятельный факультет русского языка, назвав недопустимым положение, когда русская филология находится наравне с иностранными в рамках одного факультета. Также президент поручил разработать модуль «Русский язык как государственный для вузов» и увеличить часы на его изучение в начальной школе. Об этом сообщает РБК. В России начали маркировать кофе и цикорий. Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность, рассказали РИА Новости в операторе системы «Честный знак». Товары, которые поступили в оборот до старта требований, могут продать без маркировки, пока не истечет срок годности. Международная федерация фехтования разрешила представителям России выступать на турнирах с флагом и гимном России. Также ограничения были сняты с белорусских спортсменов. Решение вступает в силу с чемпионата мира в Гонконге, который начнется 22 июля. Об этом сообщает Борус. И о валюте. Доллар 72,56, евро 84,61. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какое небо голубое!
4: Какое небо голубое!
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: А прямо сейчас поговорим о погоде в третий день лета. В Красноярске плюс 20 прямо сейчас, по ощущению как плюс 23, днем до плюс 26. Порывы ветра 4-6 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 с двумя нолями. Доброго утра и красивого дня.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 10.05 в Красноярске. Всем доброе утро. И прямо сейчас Сева Бельмасов, это я, расскажу вам, куда же можно сходить в июне, что же можно сделать и чем заниматься. Ну, во-первых, 4, 5 и 6 числа приезжает театр «У моста». Я вам так скажу, они уже приехали, они уже готовятся к своим выступлениям. Да, будет в театре Пушкина. Там будет достаточно интересно. Три пьесы, три спектакля, которые стоит точно посетить. Не зря же им золотую маску дали. Итак, дальше. Также в театре Пушкина совсем скоро открытие на крыше вот этого замечательного открытого театра. Спектакли, читки и концерты. Будет это все с 11 июня. Ну, например, можно сходить на «Трое против здравого смысла». Вот. Там билетов достаточно немного, что-то около 100. Ну, потому что мест не, также немного. Первый фестиваль в гольф-клубе. Можно почувствовать себя вот таким вот сеньором. 27 июня пройдет, в общем-то, в «Юная долина». Начало в 12.00. Бесплатный фестиваль. Что будет? Это лекция от спикеров, блогеров и локации для фото с экскурсиями на гольф-карах. Также детская игровая под открытым небом зона и фуд-зона. Приятно. И покушали, и поиграли. Что же пройдет еще? 6 и 7 июня рейв в советском бассейне. Бывший советский бассейн в Зеленой Роще снова преобразится под фестиваль электронной музыки. Да, это от медиа-арта Рескан. В субботу будет 16 диджейских сетов, а в воскресенье электронное выступление в разных жанрах от местных артистов. Я думаю, что будет достаточно интересно. Прошлый раз было мощно, ну, судя по историям у друзей. Также танцы в аквапарке 19-20 июня. В Бархат парк пройдет «Бархат в белом». Да, там действительно будет много хедлайнеров. Вы уже знаете, слышали из наших реклам. Ну, в общем, будет две сцены, шоу-площадка, бар, фудкорт. Все, что нужно для вас. И концерты, и кино на Каменке. С 18 июня в парке на Каменке начнет работать кинолужайка. Можно смотреть кино всем вместе на улице. А 20 июня там же пройдет фестиваль «Летка». Вас будет ждать маркет из изделий ручной работы, мастер-классы, концерты, розыгрыши и развлечения. Ну, конечно же, покушать. Куда же без фудкорта? Ну и самое главное, под что покушать? Конечно же, фильмы. Так, и всем известный музыкальный фестиваль в Красноярске «Sunset» пройдет 27 июня в «Вулкана парк», ну, он же Дрокина. Это открытые бассейны с фудкортом, баром. В общем, специальные гости будут и точно им понравится. Друзья, ну что же, а мы дальше продолжаем с нашей музыкой, которая звучит точно не хуже.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
7: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 10:17. Ну что же, просыпаемся. Просыпаемся, кстати, не только мы, да, с Севой Бельмасовым и завтраком чемпиона, но и медведи уже проснулись. Вы знаете, да, вот эту вот новость, то, что в Дивногорске уже в мае видели медведя, но в мэрии сообщили, что он ушел. Сказали, что спецслужбы готовы и переведены в режим повышенной готовности. Но спортсмен Руслан Чумаков поделился фотографиями с горновостями. На кадрах крупный отпечаток лапы на грунте. Размер отпечатка можно сравнить со ступней взрослого мужчины. Ну, то есть достаточно большой мишка там. Вот, что сам рассказывает Руслан. Мы бежали от Зыкова через Черную Сопку. Где-то на 20-25 километре маршрута увидели свежие следы медведя. Судя по всему, он прошел утром незадолго до нас. Медведь поднимался в гору вдоль ручья в районе Водников. Вот, достаточно такая, ну, щепетильная ситуация, потому что я в том году лично прям был на Черной Сопке, там гулял. Ну, благо, что меня не медведь укусил, а клещичек. Да. Но вообще, немножко поделимся, что же нужно делать при встрече с медведем. Вообще, специалисты Горохотнадзора рекомендуют остановиться, и если медведь вас не заметил, тихо уйти. Вот. Если медведь двигается по направлению к вам, вы можете попытаться медленно отходить назад по диагонали, не сводя глаз с медведя. Но если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места. Нельзя кричать, что-то бросать в хищника и убегать, иначе вас примут как добычу. Вау, ну вот такие вот рекомендации, да? Хотя многие говорили по-разному, да? Я считаю, что все-таки лучше с собой иметь человека, который бегает чуть-чуть медленнее, чем вы.
2: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом.

0: Амфорос. Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Stop machina, ei machina. Стоп, машина, эй!
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Ну а к данному часу в Красноярске 5 баллов от Яндекс и разберем дорожную обстановку. На правом берегу все достаточно свободно, кроме пересечения газеты «Красноярский рабочий» и «Волгоградской улицы». Также переместимся мы на левый берег. Здесь у нас есть локальные затруднения на Краснодарской и проспекте Металлургов. В общем, перед соборной мечетью. И помимо всего, есть у нас затруднения по улице Алексеева. Там достаточно все тяжело, особенно в пересечении с 9 мая и авиаторов. Переместимся мы чуточку левее по карте. Это Брянская улица, в сторону кольца все стоит. Улица Высотная, локальные затруднения в пересечении со Свободным проспектом. Пятерка от Яндекс, всем хорошего пути.

0: Реклама.
1: Нужной запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». Эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Теплый, красивый, балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу, соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания Окнов, Батурина 7, телефон 277-56-33.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07. Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
5: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро, 10:40 на моих часах, а значит и на ваших тоже. Завтрак чемпиона Сева Бельмасов. Я, кстати, позавтракал, вкусно, это творог. Да, и новый тренд у девушек. Они отправляют фото своего завтрака, чтобы показать себя хорошими хозяюшками. Представляете, вот чем они сейчас удивляют. Но с небольшим нюансом. На каждом фото, да, вот завтрака, есть какие-то элементы, в общем-то, самой девушки. И не совсем эти элементы одетые. Ну, тут я не знаю даже, что больше заманивает нас, мужчин. Я думаю, что все-таки мы любим желудком, да. Поэтому завтрак – это всегда отлично, тем более под хорошую музыку. Если сейчас кушаете, всем приятного аппетита. А у нас дальше «Dive in the Ocean».
2: Красноярск FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Режим неблагоприятных метеоусловий или черное небо могут ввести в Красноярске с 3 по 7 июня из-за жаркой безветренной погоды. Предприятие

0: природный газ. Об этом пишет Борус. В Красноярске запустили круглосуточную телефонную линию для вопросов о горячей воде и отоплении. По номеру телефона 8 800 355 55 голосовой помощник подскажет график отключений и переведет на оператора. С 8 утра до 8 вечера также можно получить информацию о начислениях. Об этом пишут новости ТВК. Россельхознадзор расширил ограничения на импорт товаров из Армении. С сегодняшнего дня запрещен ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Ранее были введены ограничения на томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Причина – многочисленные нарушения при поставках и угроза фитосанитарному благополучию России. Об этом пишут новости ТВК. Иностранный студент из Казахстана поделился с Борусом историей, как его и девушку развели на 7000 рублей на Красноярской набережной. К ним подошли двое с совами, предложили погладить птиц, а затем сами начали организовывать фотосессию. Конкретную цену назвали только после съемки – 7000 рублей за каждую позу. На предложение удалить фото ответили, что услуга уже оказана, платить все равно нужно. Молодой человек вызвал полицию и написал заявление. Банк зарегистрировал операцию как спорную. Пострадавший призывает горожан заранее уточнять полную стоимость услуг и требовать чек. Об этом пишет Борус Люди. И о валюте. Доллар 72,56, евро 84,61. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Информация на правах рекламы.
2: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике Медстандарт доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии FemtoLASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
3: На улице та же жара.
4: Климат-контроль.
5: На 96,2 FM.
6: А прямо сейчас в городе на Енисее в Красноярске плюс 20. По ощущению, как плюс 23. Днем до плюс 26. Порывы ветра 5-6 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск FM.

0: 11 с двумя нолями на Красноярск ФМ. Бодримся с нами.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. 11.07 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов вместе с вами. И рассказываю вам о том, как в Великобритании завершился самый долгий бракоразводный процесс. Между прочим, длился он 23 года. Представьте себе. Да? Он был начат в 2002 году, пишет The Times. Варша Гохил подала на развод со своим мужем и обвинила его в измене и неприемлемом поведении. Женщине на тот момент было 37 лет. Ну вот прибавьте, сейчас ей около 50. В 2004 году Варша согласилась урегулировать спор, если бывший муж выплатит ей 270 тысяч фунтов стерлингов и передаст семейную машину Peugeot. Однако позже выяснилось, что мужчина скрывал активы по всему миру, и женщина возобновила процесс. В 2011 году, в общем-то, мужа приговорили к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. Королевская прокурорская служба заморозила его активы на 28 миллионов фунтов, но не смогла доказать, что все деньги были получены преступным путем. Часть капитала оказались законными от бизнеса доходами. Вот. И, в общем-то, которые были заработаны в период брака. А в мае уже 26-го года, вот буквально накануне, апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил спор. Варша, все-таки жена Гохил, которая сейчас, уже 61, божечки, дошла до Верховного суда. В результате ей присудили 6,6 миллионов фунтов. Ну, это примерно 9 миллионов долларов, считайте сами. Из необремененных активов экс-супруга. Судья также запретил обеим сторонам оспаривать решение. Ну, вот так вот, да? Вот так вот. Поэтому, милые дамы, можете где-то покопаться, посмотреть все-таки какие-то активы, возможно, в носках, возможно, в других местах или в книжке. Ну, а дальше для вас хорошая музыка. Zion, Die For Me.

0: реклама.
1: 15 минут и все?
2: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ольга. Маша.
6: Ирина.
7: Три сестры, три судьбы, три тропы.
5: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
8: Билеты на сайте musdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10-22-401-79-7791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
9: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
10: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
14: на Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803. Выше.

0: хороший пилотаж.
1: Исполняю замечу, и прекрасно, если ты
2: на Красноярск FM.
1: На машине.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
3: Дорогие автолюбители, прямо сейчас разберем, что же происходит на дорогах города Красноярска. 5 баллов от Яндекс. И на правом берегу у нас случилось ДТП прямо по улице Свердловская, не доезжая до Александра Матросова. Действительно, там сейчас затруднения из-за этого. В принципе, все. На правом берегу больше у нас нет никаких серьезных пробок. На левый берег мы перемещаемся. Здесь улица Авиаторов. В особенности, начиная с Северного шоссе в сторону Октябрьского моста, сильно загружено. В обратную же сторону достаточно можно свободно проехать, поэтому выбирайте, возможно, другие какие-то пути. Есть у нас также затруднения по Свободному проспекту. Вообще, действительно, в сторону Майорчика там прям придется в серьезной пробке постоять. Улица Брянская и Брянская вторая в сторону Кольца. Мы встрянем конкретную пробку. И улица Высотная локально начинается замедляться. Видимо, с Тотмина и до самого Свободного проспекта. Всем удачи на дорогах. Пятерка от Яндекс.

0: Реклама.
1: Но сейчас немного о спонсоре часа на Красноярск-ФМ. ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоу-рум.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На «Красноярск

0: реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Ну, самое время завершать сегодняшний день. Все это только про меня, да, меня касается. Вы, пожалуйста, еще чудесно занимайтесь своими делами. Меня зовут Сева Бельмасов, и с вами позвольте уже в конце этого часа поделюсь классными фильмами, на которые стоит сходить. Например, фильм «Майкл», такая серьезная автобиография вышла, и по мнению моих знакомых говорят, блин, оказывается, мы ничего не знали о Майкле Джексоне. Вот видишь, даже ударение куда ставить. Поэтому обязательно сходите, посмотрите. Не только Jackson 5, да, там рассказывается, но и вообще, в принципе, про его историю. Еще фильм «Богатыри». Это фэнтези, такое достаточно интересное. И уверен, что для всех фанатов вот этой а-ля рус истории прям классно зайдет. Фильм «Грязные деньги». Это боевик, да. Ну, судя по всему, название само за себя говорит. Также фильм «Пропасть» с Марком Эдельштейном. Да, вот он сейчас сияет на всех экранах. И говорят, что, в принципе, достаточно интересная история. Там молодожены отправляются в семейный отпуск и решили прыгнуть с парашюта. После этого они попали на ветку. Вот так, зацепились. Зацепила она его. Да. Мелодрама «Твое сердце будет разбито». Вот если кто-то хочет немножко погрустить, да, порыдать. Ну, иногда тоже полезно, кстати. Также драма «Коммерсант» сейчас набирает достаточно высокий рейтинг. Интересную позицию вообще выстроил сам себе вот режиссер-постановщик. В общем, рекомендую глянуть. Там еще и рэпер Хаски снимается. Так, фантастика за кулисами реальности. То, что примерно ассоциируется у нас, да, с началом, вот с такой вот, с такими фильмами достаточно серьезными. И ужасы, «Одиссея». Вот, про ужасы ничего не знаю, честно вам скажу, сам немножко боюсь. Ну, а с вами был я, Всеволод Бельмасов. Большое спасибо, что слушаете Красноярск ФМ и звучите с нами на одной тональности.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Улицу Семафорную в Красноярске, где из-за правила асфальта был перекрыт один из ключевых съездов, обещают открыть до 15 июня. Изначально дорогу планировали запустить 9 мая, но при обследовании нашли второй аварийный участок коллектора. В Краскоме рассчитывают завершить ремонт к 12 июня. Затем дорожники подготовят основание и уложат асфальт. Сейчас движение по Семафорной по-прежнему закрыто. Об этом сообщают НГС-24. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что для студентов всех направлений и форм обучения в России обязательными станут 4 предмета – история, основы российской государственности, философия и русский язык. Об этом сообщает РБК. В 2025 году более 46 тысяч россиянок удалось отговорить от аборта с помощью доабортного консультирования. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это результат профилактической работы с беременными женщинами, сообщают новости ТВК. Фейерверка на День города в Красноярске в этом году не будет, сообщил НГС-24 со ссылкой на мэрию. Вместо него во время поднятия флага пройдет церемониальное салютование оружейной группы. Праздновать День города будут 4 дня – с 11 по 14 июня. Тема «Красноярск – город дружбы», сообщают НГС-24. Июнь в Красноярске обещает быть теплым. По прогнозу УГМС, сильной жары не ожидается, но температура будет выше нормы. Во второй декаде июня синоптики обещают до 32 градусов. Грозы возможны. На этой неделе будет по-летнему тепло и безоблачно. Во вторник и четверг до 25 градусов, в среду и пятницу до 27, а к выходным воздух прогреется до 29. Об этом сообщают НГС-24. И о валюте: доллар 72.56, евро 84.61. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Ну а прямо сейчас в Красноярске уже плюс 21, по ощущению как плюс 25. Днем до плюс 26, порывы ветра 5-6 метров в секунду. Всем замечательного лета.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM

0: В Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут

0: От компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
1: ООО «Лидер». ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки, були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
8: хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт «тандыр-амфора.рф».
3: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.00+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
7: Ольга. Маша. Ирина.
8: Три сестры, три судьбы, три тропы.
7: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
9: Билеты на сайте musdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.

0: Батурина 7. Телефон 277-56-33.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
3: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
7: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
11: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 17-летнего подростка, скончавшегося 26 мая в день последнего звонка. Двоюродный брат и опекун погибшего просит проверить, насколько правильно и вовремя школьнику помогали в краевых медучреждениях, а также оценить решение врачей, которые осмотрели подростка 21 мая, но не положили в стационар. Об этом сообщает НГС-22.

0: пришли аналитики страховой компании, изучив данные за первые 5 месяцев года. На мальчиков пришлось 64% всех детских страховок, на девочек 36%. Чаще всего родители оформляют полисы для детей от 9 до 14 лет. Основная причина – защита от спортивных травм и несчастных случаев. Также популярны страховки от укусов клещей и происшествий во время путешествий. Всего с начала года россияне стали страховать детей на четверть чаще, чем год назад. Об этом пишет «Лента». Красноярцев просят выбрать внешний вид для стелы к 50-летию Свердловского района. В следующем году этот район отметит юбилей. К этой дате планируется установить праздничную стелу, посвященную истории и знаковым местам района. На конструкции появятся иллюстрации объектов, которые выберут сами жители. Голосование уже стартовало в официальной группе района во ВКонтакте и продлится до 7 июня, пишут Горновости. И о валюте: доллар 72.56, евро 84.61. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Какое небо голубое!
2: Какое небо голубое!
3: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
3: В среду 3 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем до плюс 26.
4: Новая музыка в секрет.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания Империя Авто возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. Империя Авто на Бытаевской 2.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.00+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
7: 15 минут и все?
8: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
10: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещение в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Нечем качать воду? Вам в Водолей. Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. Водолей. Больше, чем сантехника.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Ольга. Маша. Ирина.
2: Три сестры, три судьбы, три тропы.
1: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
3: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОКРН 10-22-401-79-7791. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
4: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов. Живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня. В новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
5: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОКРН 102-240-265-28-76.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Jam, pumping it up while your feet are stomping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
1: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП «Комник» Денис Валерьевич. Агрониф 307-246-822-6090.
4: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 8.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России усилят борьбу с поддельными правами и медсправками, пишет «Лента дня». Власти планируют упростить блокировку объявлений о продаже фальшивых водительских удостоверений, медицинских справок и других документов для автомобилистов. Новые меры могут заработать уже в 2027 году. Под ограничения также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. В Покровском открылся новый детский сад на 190 мест. Здание на улице Чернышевского, 69, уже готово принимать малышей. Здесь 8 групп, спортзал, актовый зал и даже секции по шахматам и керлингу. На кухне и в медкабинете современное оборудование. А во дворе крутые игровые комплексы. Пока в сад записались 100 детей. Это структурное подразделение детсада номер 70, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Сеть гипермаркетов «Окей» скоро практически исчезнет. «Лента» получила контроль над бизнесом и планирует до конца года перевести большинство магазинов под свой бренд. В сделку вошли 75 гипермаркетов и 4 распределительных центра. Вместо прямой оплаты «Лента» возьмет на себя долговые обязательства компании. Сделку уже одобрила ФАС. Для Красноярска эта новость не стала сюрпризом. Магазин «Окей» в Сибирском переулке уже начали переоформлять под «Ленту», пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Фейерверков в День города в Красноярске в этом году не будет, пишет НГС-24. Как и в прошлом году, во время поднятия флага пройдет церемониальное салютование оружейной группы. На этот раз по распоряжению мэра Сергея Верещагина отмечать День города будут 4 дня, с 11 по 14 июня. Хедлайнерами станут 3 группы – местные «Красный Яр» и «Яхонт», а также кавер-бенд «Бисквит» из Санкт-Петербурга. Тему празднования власти объявили как «Красноярск – город дружбы», что связано с объявленным годом народного единства в России. 6 июня на трассе «Красноярское кольцо» к своему 90-летнему юбилею госавтоинспекция устраивает захватывающее первенство по кольцевым автогонкам экипажей ДПС. На треке столкнутся мастерство и скорость инспекторов из 10 регионов страны. Участники продемонстрируют не только виртуозное вождение, но и отличную физическую форму. С 9:30 начнут работу тематические площадки, а в 11 часов состоится торжественное открытие и старт первых гонок. Для гостей приготовлены более 30 интерактивных зон для любого возраста, бесплатное мороженое для юных зрителей и ароматная полевая кухня. Между заездами горожан ждут показательные выступления силовых структур, розыгрыши ценных призов и множество других развлечений, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». И о валюте. Доллар 72.56, евро 84.61. Алина Старцева, служба информации.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Ассаламу алейкум.
10: Бонжур.
11: Привет, хан.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания Окнов. Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
5: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко. Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов. Живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня. В новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
1: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
5: Хватит ждать. Звони. «Алео. Бани Сибири». 258-20-80.
6: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.

0: радио. Красноярск FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Уютный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ольга. Маша. Ирина.
6: Три сестры, три судьбы, три тропы.
5: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
7: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Справка о судимости или ее отсутствии станет обязательной при подаче документов на российское гражданство. Накануне указ подписал Владимир Путин. Причем, если судимость есть, то в документах должно быть указано, за что вынесли приговор. В то же время украинцы, приехавшие в Россию до 1 января 2028 года, могут такую справку не предоставлять, пишут РИА Новости. 4 предмета станут обязательными для всех студентов российских вузов, пишет Лента Дня. Это история, основы российской государственности, философия и русский язык, заявили в Миноборнауке. Кроме того, в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше по сравнению с прошлым годом. Накануне в Красноярске прошло предварительное слушание по делу экс-мэра города Владислава Логинова. Это первое заседание суда за год с момента, как бывшего градоначальника задержали по обвинению во взятках. Заседание прошло в закрытом режиме. Сам Логинов участвовал по видеоконференц-связи. По итогам предварительного слушания суд назначил судебное заседание. Оно пройдет в понедельник, 8 июня в 11 утра, пишет НГС-24. В Красноярске началась приемка первых отремонтированных дорог на улицах Пограничников и проезде от Одесской до Рязанской. Подрядчик уложил более 2 километра нового асфальта. Если специалисты найдут недочеты, компания будет устранять их за свой счет. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 69 километров городских дорог, сообщает «Мой Красноярск». Пальмы и туи вывезли из теплиц Красноярска. Сейчас они привыкают к естественным погодным условиям, а совсем скоро 123 пальмы и 131 туи установят на улицах города, пишет телеграм-канал «Наш

пляжи ДПС, которые начнутся в 11 утра, но и развлекательные площадки, открытые с 9 утра. В 15 часов бесплатные шаттлы доставят гостей обратно, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». И о валюте. Доллар 72,56, евро 84.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: В среду 3 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем до плюс 26.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8 923 359 99 09.

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
8: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
9: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: А спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Ольга, Маша, Ирина.
1: Три сестры, три судьбы, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muztk.ru 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОКР 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести выплату на школьный выпускной для нуждающихся семей, пишет газета «Ру». Парламентарии считают, что инициатива могла бы осуществляться за счет расходов государства, связанных с праздником. Важно, чтобы она не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. Отели Сочи для привлечения туристов снизили цены на 15%. При этом пока продано 25-30% номеров на лето, сообщает АТОР. Причинами сложившейся ситуации называют транспортную неопределенность, прохладную погоду, тревожность туристов и рост конкуренции, пишет ТАСС. Диабет все чаще находят у молодых красноярцев. В Красноярском крае сахарный диабет диагностирован уже у 136 тысяч человек. Врачи говорят, что болезнь заметно молодеет. Диабет второго типа все чаще выявляют у людей до 20 лет. Только среди жителей младше 30 лет зарегистрировано около 1,9 тысячи пациентов. При этом многие даже не подозревают о диагнозе. Без лечения диабет может привести к серьезным последствиям. От проблем со зрением и почками до инфарктов, инсультов и ампутаций, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Мэрия Красноярска приглашает на фестиваль «Медвежуха» в музее-усадьбе Сурикова. Традиционное летнее событие пройдет 5, 6 и 7 июня. На одной площадке встретятся профессиональные художники, мастера, дизайнеры, музыканты и историки. В основе идеи праздника – связь Красноярска и Сибири с образом медведя. Все три дня фестиваля будет работать выставка-конкурс «Медвежьи путешествия», различные площадки с мастер-классами и тематическая ярмарка. Выступят творческие коллективы города и края. Вход на выставку и события на главной сцене свободный. Узнать подробности можно по телефону 211-24-78. Футболист из Южной Кореи установил мировой рекорд, пишет «Комсомольская правда». Спортсмену удалось набить мяч 363 раза за 60 секунд, используя только одну ногу. Отмечается, что ранее Джан Ву Сон также установил рекорд по количеству набиваний мяча, но уже двумя ногами поочередно. За минуту он выполнил это действие 209 раз и также попал в Книгу рекордов Гиннесса. И о валюте. Доллар 72.56, евро 84.61. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце, горячее солнце.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: В среду 3 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12. Днем до +26.
2: Новая музыка.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хан.
12: Привет, салют.
13: Привет. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
5: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
7: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
8: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
9: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
10: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
11: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: На топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. Империя Авто. Абытаевская 2.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
10: Инвестиции в золотые монеты. Простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
12: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: «Красноярск-ФМ».

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
1: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
2: Ольга. Маша. Ирина.
3: Три сестры, три судьбы, три тропы.
2: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
4: Билеты на сайте mustk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797971. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Про здоровье.
5: Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, который подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Здравствуйте. Владимир Путин призвал федеральные вузы открыть самостоятельные факультеты русского языка. Кроме того, глава государства заявил, что количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы необходимо увеличить, сообщает РИА Новости. Профессию врача-сексолога отменили в Российской Федерации, пишет газета «Ру». Решение предусмотрено обновленной номенклатурой медицинских должностей, утвержденной Минздравом. Работающих специалистов не будут лишать работы, однако в будущем профессия может исчезнуть. Задачи сексолога в будущем перейдут к психиатрам, психологам, гинекологам и урологам, прошедшим дополнительную подготовку. Помимо сексологов из списка пропали подростковый терапевт, подростковый психиатр, участковый психиатр-нарколог, сурдолог, протезист и другие. При этом появились и новые профессии, среди которых специалисты по медицине здорового долголетия, которые будут заниматься профилактикой возрастных заболеваний. Средний чек на покупку цветов в России за январь-май вырос только на 2,4% год к году. Россияне тратили на приобретение цветов в среднем 4100 рублей. Покупатели экономят, все чаще отдавая предпочтение менее пышным букетам. В ближайшее время рынок может столкнуться с дополнительными сложностями из-за введенных в мае Россельхознадзором ограничений на импорт цветов из Армении. Охлаждение спроса сказалось и на рознице. 57% владельцев цветочных магазинов не планируют в этом году расширять свой бизнес. Главными сложностями предприниматели называли высокую конкуренцию на рынке, наем флористов и трудности с закупкой цветов, пишет «Коммерсант». Минздрав региона опубликовал график закрытия акушерских стационаров. На период планового закрытия учреждения на санобработку пациенты будут направляться в другие учреждения. Важно выполнять рекомендации акушера-гинеколога женской консультации, который выдаст направление в родильный дом согласно его специализации или в ближайший по месту жительства будущей мамы. Кроме этого, если нет осложнений, отклонений течения беременности, женщина может воспользоваться правом выбора учреждения, отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Красноярского края, пишет телеграм-канал «Запад-24». В Красноярске 7 июня пройдет открытие творческой площадки «Веселый причал». Она находится у парохода-музея «Святитель Николай». На открытии выступит популярная красноярская семейная группа «Легче». Концерт начнется в 18 часов. Коллектив обещает живые авторские песни под гитару и клавиши, а также искренние разговоры о семье. Вход свободный, пишут «Горновости». Я валюте. Доллар 72.56, евро 84.61. Алина Старцева, служба информации.
7: Лето, ох, лето.
8: Климат-контроль
9: на 96.2 FM.
3: В среду 3 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем до плюс 26.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей
6: Гублов. И Роман Бутанаев.
4: Здрасте. Привет.
6: Ну давай, давай, поздравим ее. Отложенное поздравление. Давайте. С днем рождения.
5: Спасибо, спасибо. Вообще, честно говоря, никому не рекомендую болеть

0: Никому не рекомендую доживать до такого возраста.
1: Это во-первых. Нет, болеть, потому что это просто день, ну вообще никакой.
2: Не, вообще самое стрёмное, я бы сказал, болеть летом.
1: И летом тоже. Я тоже вообще не понимаю, откуда это. Я ведь вычислю того, кто мне вот
0: подложил свинью.
1: Это, да, и ему будет очень больно. Зато...
2: Причем больную свинью получается.
0: Больную, конечно.
1: Зато
0: свиным гриппом.
1: У меня было время...
0: Сходить на вокзал. Мы уже знаем, да?
1: Это, во-первых, да, я встречала театральный поезд вчера. А во-вторых, у меня было время посмотреть всякие сериальчики и фильмы.
0: Категории Д?
1: Нет, Роман, я воспользовалась наконец-то в какой-то веке твоими советами. И я, во-первых, посмотрела «Каштанового человечка» второй сезон.
2: А я пока еще сам не добрался.
1: Честно говоря, надо посмотреть первый сезон. Не то, чтобы,
2: надо прям?
1: Ну, не то, чтобы он сильно влияет на сюжет, но там есть некоторые моменты, которые тебе хочется лучше понимать. А для этого нужно посмотреть первый сезон. Это раз. А во-вторых, я посмотрела «На цепи» фильм.
2: О, и что, как
1: тебе? Достойный, мне понравился.
2: Говорил,
1: я аж расплакалась в конце, думаю, настолько хороший. У меня прям... Короче, да.
2: Если вдруг кто-то не смотрел,
1: посмотрите.
2: Очень хороший фильм, да.
1: И еще я начала смотреть, не знаю, тут, наверное, вы не одобрите меня. А, называется «Первая ракетка» сериала с Данилой Козловским про теннисистку.
0: Почему? Ну, камон, это ж Козловский.
2: Не, ну, кому-то нравится. Я все никак не могу себя на наше вот отечественное хотя бы вообще что-то посмотреть.
1: Ну, он забавный. Ну, такой легкий вполне себе и такой не напряженный.
2: Я вот сейчас досмотрю «Нуарного Человека-паука» и перекинусь вот на этот, который от создателя «Очень странных дел», но про старичков. Причем, кстати, вот говорили официальное название типа «Городок». Нифига. На сервисах он называется по-другому.
1: Уже не хочется ворваться туда, да?
2: Не, ну там прям интересно. Ну там каст очень хороший. Прям такой.
0: Заход мощный. Нормальный. Неплохо.
1: Ну, ладно,
0: вот смотрите, вот вам же хотелось бы окунуться вот в мир, например, «Властелина колец», да?
2: Ну, было бы неплохо.
0: Тут под Ярославлем построят деревню Шир из «Властелина колец».
2: Ого,
0: вот так вот. Пруды, леса, каменные башни, норы, домики, овечки. Сейчас комплекс стадии постройки.
1: Неплохо.
0: Летом, говорят, уже для туристов откроется.
2: Очень даже хорошо.
0: Вот. Его называют «Волга-Шир». Шир на Волге. Вот, оттуда можно будет, там, не знаю, взять кольцо, пойти куда-то.
1: Не, ну, кому нравится, то это, конечно, безусловно, ближе, чем ехать в Новую Зеландию, например.
0: Ну да, это доступно.
1: В разы.
2: Где-то там есть Геннадий Сауронов.
0: Геннадий Сауронов.
1: Ну там и гора должна быть с оком.
0: И Аркадий Саруманов.
2: Да, да. И Гэндальф Белов. Возможно,
1: русификация
2: так.
1: Прошла.
0: Ну да, да. Братья Назгуловы. Все вот эти вот.
2: Все семейство вот Назгуловых.
0: Да, да, да. Там небольшого роста Семен. Да, вот это.
1: Семена легче всего было, да.
0: Да.
2: Интересно.
0: Вот. Виталий Боромирчук, ну, легендарный кузнец местный. Вот такие.
1: Неплохо.
0: Прикинь, такие реально будут. Сейчас кто-то нас услышал,
1: записывай.
0: Нормально. Красиво. Берем. Нам нравится. Вот, возьмем небольшую паузу и скоро вернемся.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
1: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Тирснайпер», УГРН 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.15 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антра Губва.
5: И Ром Бутанаев.
3: Здравствуйте.
5: Здоровенько.
3: Смотрите, лето – это же время для каких-то классных событий.
5: Согласен.
3: Причем внутри, вот в помещении, это как будто бы не то.
4: Ну, уже не надо.
3: Открываются, во-первых, летние веранды, во всяких заведениях проходят какие-то выездные мероприятия. Собственно, о таком мероприятии мы и поговорим. Мы поговорим о ВД-фесте, который состоится с 6 июня по 25 июля, причем пройдет новый сезон, и поговорим мы с собственником и создателем ресторанной группы «Фреско», а также создателем и идеологом ВД-феста. У нас в гостях Хаям Аминов. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, добрый вечер.
5: Я думаю, что, наверное, правильным будет начать с того, чтобы вообще в целом узнать, что такое ВД-фест и о чем он.
3: Пояснительную.
6: ВД-фест расшифровывается как фестиваль диких ужинов.
5: Все, то есть это не связано с ВД-40?
6: Ни в коем случае. Я очень сильно хотел, чтобы это было связано, но не получилось завод построить по производству ВД-40.
3: Не подмазали.
6: Поэтому получилось ВД-фест, да. Почему мы переименовали его? Потому что масштаб фестиваля вышел за границы России. То есть вот это было, ну, на практике известно для меня лично. То есть, будучи там в Германии, ко мне приходили много людей и спрашивали, что там, фестиваль вот так. И мы решили, что, чтобы всем было понятно, сделали и сайт таким интернациональным, да, .com, и название, ну, вот сформулировали вот так.
3: То есть фестиваль
6: Wild Dinner Festival.
3: Международного уровня.
6: Да.
3: Это очень круто.
6: Ну да, потому что каждый год приезжает около 20 шефов со всего мира, это уже не только Россия, а со всего мира. Они приезжают, изучают наш регион, привлекают туристов и так далее. Изучают регион не просто, а с ботаниками, лесниками, учеными, идут в лес, занимаются собирательством, ходят на рынки, изучают полностью локальный продукт, а потом, исходя из своих знаний, опыта, традиций каждой национальности, там, каждой страны, готовят какие-то интересные блюда из наших локальных продуктов. Ну вот, к примеру, мы всегда же там привыкли, что там сугудай из муксуна, к примеру, да? А там вот у нас был шеф из Аргентины, он сделал там муксун с тигриным молоком, там что-то. То есть это было очень вкусно и очень интересно. И ты начинаешь понимать, что, оказывается-то, нам и не нужны фуа-гра и трюфели. У нас-то богатый регион с точки зрения продуктов. То есть, собственно говоря, цель фестиваля в этом и есть. Раскрыть богатство региона именно в виде их продуктов и развить туризм, гастрономический туризм в наш регион. И вроде как бы фестиваль уже 4-й год идет, и он с этим очень хорошо справляется, судя по показателям, медиа-показателям и по количеству посетителей. То есть 80% посетителей каждого мероприятия – это приезжие гости с разных стран и городов.
3: Ну, мне кажется, можно даже судить о фестивале, раз он международный, значит, это
6: да.
3: Уже шаг.
5: Не,
3: ну
5: я опять же в подтверждение, я вот прямо сейчас зашел на сайт, мне стало интересно, да, и получается 6 июня, ну, во всяком случае, на сайте заявлено, что 3 шефа, да, есть.
6: Да,
5: Шеф из Красноярска Григорий Ким, шеф из Москвы Артем Артиросов.
6: Да.
5: И шеф из Астаны Евгений Чеканин.
6: Да.
5: Вот вам, пожалуйста, уже.
6: Вот уже как минимум 2 страны. А если их по национальностям разделить, то это...
3: Еще больше. Первый ужин пройдет на мраморном карьере Нарва. Что ждет вообще, в принципе, гостей в новом сезоне? Вот, опять же, чтобы все секреты не раскрывать, но и вот, так скажем, немного познакомить с грядущей атмосферой.
6: Все сделаем. Значит, что ждет? Ну, мы ежегодно проводим этот фестиваль на мраморном карьере от компании «Гуряти». В Нарве она находится. Мы его случайно нашли. И как бы вот проводим там фестиваль. Невероятные виды там и красота. Что ждет гостей? Это мы их собираем на базе нашего ресторана «Фреско» в 2 часа дня. Наливаем им уже там игристое, если они пьют. Если не пьют, наливаем какие-то безалкогольные напитки. Выдаем им специальные шоперы от наших партнеров. Нагружаем эти шоперы различными фруктиками, напитками в дорогу. Сажаем в автобус, и они едут 150 километров в сторону Нарвы.
3: В предвкушении.
6: Да, в предвкушении. Когда они доезжают до определенной точки, там их с автобусов высаживают и пересаживают на наши автомобили, танк от группы компании «Агат». Пересаживают их, и эти танки через горную реку, по горам, по грязи, везут этих гостей на самую вершину горы, откуда открывается, собственно говоря, бескрайняя тайга, как Тихий океан, край концов не видно. Вот. Ну, так как дорога же была бурная,
0: они
6: надо
0: успокоиться. Они уже очень голодные, мне конечно, кажется, к этому времени.
3: Аппетит нагулялся точно.
6: Аппетит нагулялся, во-первых. Во-вторых,
3: за чебуреком не останавливались.
6: Это все очень экстремально, очень бурно, ярко и так далее. Поэтому гостей сразу встречает фестиваль таким дыхательной практикой, которая позволяет... Вот такая некая медитация, которая успокаивает их.
3: Ну, то есть перед... еще не кормят, только
6: нет,
3: пока подышать.
6: Только, только подышать, да.
0: Да.
6: После этого они идут. Ну, мы для себя приняли такое решение, что гость должен пройти какие-то определенные стадии, чтобы попасть на финальную точку, где открывается нереальный просто вид. И природа там каждый раз управляет нами всеми, и гостями тоже. Потому что, когда ты туда вот прям поднимаешься, ты... Тебе хочется плакать иногда, ну, то есть тебя просто дух завораживает. И мы решили, что не должно быть, что он приехал на танке, вышел такой...
0: И поел просто.
6: Да, ну, то есть это уже не то. Нам же нужны эмоции, которые запомнятся. Поэтому мы решили, что дыхательная гимнастика, после этого обряд от шамана, потомственного шамана, который проводит обряд с каждым гостем у священного костра. Потом он ведет всех к еще одному костру, где гости пишут свои негативные мысли, эмоции, сжигают их вместе с шаманом. Шаман дает им специальный напиток, они выпивают. Только после этого они попадают на площадку. Мы их знакомим, соответственно, с шефами, с партнерами нашими. И начинается, собственно говоря, ужин. Ужин длится примерно 2-2,5 часа. После ужина у нас есть отдельное лобное место, где мы определяем, кого будем скидывать со скалы.
3: Наконец-то нормальная движуха пошла.
5: Там человечек на трехколесном велосипеде выезжает, и начнется игра.
6: Нет.
3: И в хоккейные маски выходят все.
6: Шутки шутками, но посиделки у костра, то есть вечер не заканчивается. Посиделки у костра мы выдаем... Классные маршмеллоу из кедрового ореха, которые наша команда готовит, да. Песни под гитару, специальные брошюры с песнями, где ты можешь свои эмоции записывать и на память забрать себе частичку этого фестиваля домой, условно говоря. То есть у тебя вот этот, как скажем, фестиваль длится весь день. И весь день ты чем-то занят. Ты не можешь просто сидеть там, условно говоря. Ты не можешь даже в телефоне сидеть, потому что нет связи.
5: Это кайф.
3: Угу. Это такой гастрономический ретрит с погружением локальную культуру.
5: Да. Я больше скажу, пока мы общались, я уже присмотрел, я присмотрел уже дату, и как бы 18 июля я, походу, поеду вместе с вами.
6: Будем рады очень.
3: Вот. Совсем скоро продолжим наш разговор. Небольшая пауза. После музыки вернемся.
2: Бум!

0: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-20-80.
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Ты хочешь?

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье молочник, ирландский герой и мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Из Красноярска.
11: Для Красноярска.
12: Маршрут построен.
13: Навигатор. 5.29 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
14: И Ром Бутанай.
13: Я напоминаю, у нас в гостях Хаям Аминов, собственник и создатель ресторанной группы «Фреско» и создатель и идеолог фестиваля «ВД-фест». Добрый вечер.
15: Добрый вечер.
16: Человек, который посеял мне сейчас зерно в голову. Нет, ну давайте сразу скажем, что как раз-таки получается открытие вот 6 числа.
15: 6 числа.
16: И на 6 число на открытие, как нам только что буквально сообщили, есть еще несколько билетов.
15: Есть несколько билетов.
17: Можно успеть.
16: Но как будто бы два, я уже понял, куда уходят.
13: Да, кстати, напомню, что 18+ событие, так что в любом случае имейте в виду. А вообще, как пришла идея, что вот это нужно делать все вот в таких локациях, кормить гостей на открытом воздухе и всячески? Как вообще способствуют подобные события развитию, скажем так, рекламе нашего региона?
15: Ну, все очень просто. Как сначала отвечу на то, как появилась эта идея кормить в этих районах, да, людей. Мы случайно нашли это место, очень случайно. Летели на вертолете над тайгой, увидели белое пятно. Надо срочно приземляться. Приземлились, зафиксировали локацию, потом искали на машине, как туда добраться. Казалось, что дорог там нету. Мы пробивали дорогу туда, то есть мы прям реально, и у меня, когда я там находился, я говорю, блин, классно будет, если мы с друзьями соберемся, сделаем здесь ужин такой, ну, классный. И мы реально сделали, мы собрались с друзьями, это не продавалось, ничего, сделали ужин, обалденно, 25 человек был на ужине, и, ну, люди начали это все постить в социальных сетях, гости. Соответственно, эти посты начали хватать федеральные СМИ и писать про это начали самостоятельно там. И я думаю, ничего себе, какой классный эффект. Надо сделать, раз у людей такая, ну, востребованность есть, попробовать из этого сделать какую-то некую пиар-компанию, которая будет развивать регион и наши проекты.
13: Спрос рождает предложение.
15: Да, да. И когда мы сделали, соответственно, этот проект, мы увидели, что огромное количество людей реально приехало специально на это событие. Они приезжают. Во-первых, знакомятся полностью с локальной историей, да, с культурой региона. Потом они приезжают чаще всего не на один день уже, потому что, ну, есть такие гости, конечно, но их очень мало. Чаще всего приезжают на все выходные. То есть в пятницу приезжает человек, в пятницу там день либо вечер он проводит в городе, потом суббота у него весь день занимает этот фестиваль, в воскресенье он еще город смотрит, и уже там вечером, либо на следующее утро улетает. И то есть получается, что идеальная история для внутреннего и не только внутреннего туризма.
13: Вот, в принципе, ну, логичен смысл приезжать на один день, когда можно еще два дня использовать и много всего увидеть. А я же правильно понимаю, что каждую субботу он будет проходить вот в рамках своих
15: времен? Да, с 6 июня каждая суббота отдельный ужин, три шефа. Один шеф – это из наших ресторанов, который сопровождает гостей, ну, приезжих шефов.
13: И то есть каждый ужин, он неповторим, они все разные, правильно?
15: Да, они все абсолютно разные, везде блюда абсолютно разные, и мы до последнего не знаем, что они будут готовить. Но с большим опытом и каким-то гарантом могу выступить, что еда всегда очень вкусная, ее очень много.
16: А не могу не спросить, а вот было ли что-то такое, какое-то блюдо, которое вот лично вам запомнилось, вы такие «Вау!» Ну вот прям вот такой вау-эффект жесткий.
15: Ой, таких вообще очень много было. Вот был я уже который год, 2 года подряд об этом, наверное, талдычу, или 3 года, приезжал шеф-повар из ресторана «Артест», и он готовил маринованные листья березы. И это было так вкусно вообще. Я просто обалдел там.
17: Ну, то есть...
16: Это даже звучит так.
13: Мы из березы только сок пили.
15: Я вам к тому, что блюдо состояло не только из листьев березы, но это был как некий... Как, знаете, к шашлыку маринованный лук подают. Вот такая же история сверху этого блюда была, да? Очень классно была история, когда ребята хакасского ягненка прям целиком вот так на досках завязали, и на костре они 2 суток его там томили, и он получился невероятно хрустящий, нежный прямо. Классно было, когда рыбу нашу местную тоже, там вот сик, муксун тоже, шефы опаливали на костре, то есть у нас там нет электричества, нет вообще условий, чаще шефы просят скинуть им план кухни, ну, если они мне пишут, я им отправляю фотографию леса.
13: Примерно?
17: Да.
15: Да, ребята не знают, что отправляют. И хочу сказать, что ужин всегда проходит, неважно какая погода, то есть мы все предусмотрели. Если вдруг идет дождь, то всех гостей накрывают большим куполом таким прозрачным, и ты сидишь, все равно наблюдаешь, как туман, радуга, там дождь идет, и при этом еда несется, сомелье наливает вина, бармен льет коктейли там и так далее, то есть общение, коммуникация полная такая, ну, классная история, советую всем, не потому что это мой проект, а реально советую посетить хотя бы один раз в жизни данное мероприятие.
16: Ну, это... мне уже жена написала, идем.
17: Согласна.
13: Эмоции,
16: шестого
13: опыт.
16: Я иду.
17: Я тоже кого-нибудь найду сейчас.
13: И все остальное. Ну что, давайте расскажем, где можно приобрести билеты и где вообще следить, посмотреть программу, чтобы можно было комфортно выбрать.
15: На сайте vdfest.com.
13: Да, Ром, нас... там же
16: vdfestival.com.
15: vdfestival.com.
13: Он уже
15: либо,
13: лучше знает.
15: Либо можете в поисковике просто написать «Дикие ужины Красноярск», и он выпадет, самая первая страница. То есть вы можете там посмотреть по датам, какой шеф будет, сколько это стоит, как всю программу можете прочитать. Можете посмотреть, что было в прошлом году, там видео, фотографии и так далее. То есть, ну, вот такая история. Либо, позвонив в наши рестораны, можно приобрести билет по телефону, к примеру. То есть вы звоните там, в ресторан «Фреско» или «Фреско Азия», говорите: «Хочу билет на «Дикий ужин», либо на «ВД-фест». Вам, у вас берут данные, и потом с вами связывается менеджер и оформляет покупку.
13: В принципе, круто. Все легко, удобно. И удобно. Ну и в завершении нашего разговора заранее хочется вас поздравить с днем ресторатора, который будет 7 июня. Как выяснилось, вы даже не подозревали.
15: Я об этом не знал, да.
13: Вот. Но вот, тем не менее, да, очень здорово, что такие рестораторы есть в нашей замечательной гастрономической, хотя благодаря вам она таковой и становится.
15: Наверное.
13: И вашим замечательным коллегам. Напомню, у нас в гостях был Хаям Аминов, собственник и создатель ресторанной группы «Фреско», а также создатель и идеолог фестиваля ВД-фест. Большое спасибо за...
15: Вам спасибо большое за приглашение.
13: Рассказ. До новых встреч. До свидания.
15: До свидания.
18: Продолжайте движение. Навигатор.
19: А спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
20: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
21: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-82-056-337. 18+.
7: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар».
8: Сайт 24santechmarket.rf.
9: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
10: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Из Красноярска.
3: Для Красноярска.
4: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Без 15.6 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Аня Трегубова.
6: И Ром Бутана.
1: Здравствуйте.
6: Здарова.
1: Давно ли вы в разговорах о мобильных телефонах слышали слово «Nokia»?
6: Давненько. Знаешь, так же, как и какая-нибудь «Моторола», например.
1: «Alcatel». Зарядка на «Alcatel». Так вот.
6: «Siemens».
1: Это сильно было.
6: Чем будешь бить?
1: Допустим, «Fly».
5: Я BlackBerry хотела себе.
1: LG, еще помнишь телефон?
6: У меня у отца был, прикинь. Очень дорогой телефон. Верту.
5: Это уровень Верту.
6: У меня батя ездил на X5 и с Верту.
5: Так все понятно теперь стало. Предельно.
6: Чего я тут сижу? Я сюда езжу для кайфа.
5: Вы так и поняли.
1: Nokia представили новый телефон с поддержкой видеозвонков. Бюджетный Nokia 200 4G. Причем он действительно стал кнопочным. Ключевая идея — расширение возможностей классического кнопочного телефона за счет современных онлайн-сервисов.
6: Прикольно.
1: Пока что в Китае продается, вот $30 стоит примерно. Ну там какие-то вообще небольшие деньги. Вот, там через специальное приложение реализуются видеозвонки между устройствами с аналогичной системой. Но при этом функция не интегрирована напрямую вот в китайский этот WeChat. Вот, пока что непонятно, будет ли продаваться за пределами Китая, но вот...
5: Главное, чтобы у нее зарядка месяц держалась.
1: Конечно.
5: Вот это вот просто.
1: И им, если что, можно обороняться.
5: Да. А у меня был, кстати...
1: И была змейка.
6: И гвозди забивать.
5: У меня была какая-то модель Nokia, у которой почему-то, как это называется, в которой слушать, короче, была с обратной стороны.
1: Ну да, была такая.
5: И я, короче, когда разговаривала, мне нужно было с кем-то поговорить, чтобы его услышать, я, соответственно, переворачивала телефон. И все, естественно, мне говорили: «Ань, ты не той стороной держишь телефон». Я говорю: «Конечно, я же умственно отстала».
1: У меня тоже есть кнопочный телефон, тоже Nokia, и там нужно переворачивать телефон, чтобы...
5: Зачем они это придумали, я, во-первых, не понимаю, это было неудобно.
1: Чтобы не потел экран.
5: Серьезно?
1: Ну ты же когда долго разговариваешь, экран потел. Помните, когда мы разговаривали, потом такие вытерли и дальше сидишь.
5: Короче, это было максимально кринжово, и мне все говорили: «О, Аня опять обратный телефон, обратно типа стороной звонит».
1: Но хуже только, помните, когда Bluetooth-гарнитура появилась, и вот какой-то блатной ходил.
5: Да, да.
1: Вот, кто-то с Верту, не знаю, ну вот. Вот эти Bluetooth-гарнитуры, ты идешь и такой типа...
6: С вертолетом вот так.
1: А поначалу-то ты думаешь, ну, шизоид какой-то идет, разговаривает, да. А сейчас, ну, сейчас понятно, что уже никто не удивляет.
5: Тик-токи снимают.
1: Nokia легенда тоже была. Nokia, причем я его нашел, я гулял с псом, и по кускам нашел телефон. Сначала нашел телефон, потом нашел аккумулятор, потом нашел крышку через...
6: А потом нашел пса тоже по кускам.
5: Это было в каком-то фильме, по-моему.
1: Да, нет, я такой: «Прикольно». Собрал Nokia 11.2.0. Ну, там такая неубиваемая штука с резиновыми кнопками, с фонариком.
5: Да,
1: я собрал его такой раз, включаю, а он работает. Я такой: «Прикольно». И пользовался им.
5: Ну да, это легендарный. Я обожала прям, мне кажется, легендарный телефон, правда.
1: Вот, так что...
5: Ностальгируем и
1: ждем.
5: Да,
1: немного ностальгируем и немного полезной информации на правах рекламы. Как заказать автомобиль из Китая и спать спокойно? Вот рассказываю схему работы компании «Империя Авто». Вы приходите, выбираете модель, заключаете официальный договор, аванс вносите строго через кассу или банк, никаких переводов на карту непонятным людям. Дальше ребята сами ищут автомобиль, присылают вам детальный видеоотчет, потом вы уже оплачиваете автомобиль по инвойсу и таможню напрямую в бюджет Российской Федерации. Все прозрачно и по закону на каждом этапе. Звоните, узнавайте подробности по номеру 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. Абытаевская, 2. Немного отдохнем и вернемся.
7: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России запустили сервис для подготовки к ЕГЭ по русскому языку, пишет «Комсомольская правда». Инструмент от образовательной платформы Т-банка Т-образование проверяет сочинение на соответствие критериям ЕГЭ. Новый сервис работает через телеграм-бота, который оценивает сочинение по критериям Федерального института педагогических измерений. Он находит ошибки, объясняет их и дает рекомендации по улучшению сочинения на экзамене. Чтобы получить анализ работы, школьнику нужно отправить в чат текст задания, формулировку проблемы и свою сочинение. Бот подсчитает количество слов, выставит баллы по критериям ФИПИ от К1 до К10 и подготовит подробный разбор с рекомендациями, которые помогут повысить результаты на ЕГЭ. В Российской Федерации изучат возможность обязательного прохождения реабилитации нетрезвыми водителями, следует из правительственного документа. Ответственными назначены МВД, Минздрав и Минюст. Срок реализации 2027 год, пишет ТАСС. В Красноярске накануне запустили круглосуточную телефонную линию для вопросов о горячей воде и отоплении. По номеру 8 800 355 55 голосовой помощник подскажет график отключений и переведет на оператора. С 8 утра до 8 вечера также можно получить информацию о начислениях, сообщает ТВК. В центре Красноярска перекроют дороги для крестного хода. Он пройдет 7 июня от часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе до строящегося кафедрального собора на Стрелке. С 10 утра до 14 часов движение перекроют на улице Степана Разина и нескольких прилегающих улицах. По мере прохождения колонны ограничения также ведут на Шахтеров, Андрея Дубенского, Игарской, Качинской, Конституции СССР и на участках возле Вантового моста и Центральной набережной. Кроме того, остановку и стоянку транспорта на маршруте шествия запретят с 18 часов 6 июня до 16 часов 7 июня, пишут Горновости. Портал ЗАГСов назвал самые популярные и редкие имена, которые давали детям в крае в мае. Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Артем, Александр, Мирон и Дмитрий. А самыми популярными женскими – София, Ева, Анна, Варвара и Мирослава. По сравнению с апрельским топом, у мальчиков есть одно изменение. В пятерку вошел Дмитрий, а покинул ее Иван. У девочек состав имен остался прежним. В списке мужских редких имен оказались Тахир, Оскар, Тамир, Тимир и Байзак, а в списке женских – Февронья, Иванна, Русалина, Айше и Азалия, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 72,56, евро 84,61. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце, горячее солнце.
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра в четверг, 4 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем до плюс 25.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.04 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губанов. И Ром Бутона.
3: Здорово. Что тебе подарили на день рождения?
5: Ты сейчас как будто соль на рану у нас подарил.

0: Подожди, но я подарил подарок.
1: Да, подставку под телефон.
2: Это класс. Подставка.
0: Зато, подожди, зато какую, понимаешь? Я же провел вот целую работу. Да, да. Я говорю, у человека есть, ну, реально, вот две любимых вещи.
1: Гиперфикс.
0: Одна вещь живая, другая не живая. Не живая — это телефон ее, который она из рук вечно не выпускает.
2: Мне кажется, он живой.
1: Любименький.
2: Ну, да. Что-то мне подсказывает.
0: У нее, нет, давай так, у нее вся жизнь днем. Вот, вот так можно сказать, да? И второе — это ее пес, вот этот ретривер золотистый,
1: да,
0: этот
1: это
0: принц.
1: Он.
0: Я Понятно. Даже знаю, как зовут твоего пса, прикинь. Вот, и, собственно, соединив вот эти вот две вещи, и с учетом того, что я недавно приобрел 3D-принтер, мы, собственно, вот, вот в моем мозгу с моими тараканами сошлись на том, что надо бы сделать подставку для телефона в виде, собственно, ретривера.
1: Не, ну это очень мило. Я ему, кстати, покажу, у него же тоже вчера был день рождения.
0: А,
1: поэтому...
0: да?
1: Да.
0: А вы в один день?
1: Я специально искала собаку, которая родилась со мной в один день.
0: Я когда... еще мужика ищет.
1: Я когда изучала заводчиков, я реально этот вопрос вентилирую. И прям искал, мне нужна была рыжая собака.
2: Сходи к
1: родилась.
2: Заводчикам мужчин.
0: А,
2: каким-то людям.
0: Они там это, не планировали, там не родили у них этот, как он, выводок вот этот.
2: Там как правило, мужчина и женщина где-то лет 50 плюс, вот так вот приблизительно.
0: Нет, подожди, в ее случае это 50 веков плюс.
1: Но я люблю молодых, поэтому давайте 20 хотя бы веков.
2: Тоже приемлемо.
0: Хорошо.
2: Нормально. Я что спросил-то про подарок?
1: Угу.
2: На самом деле, не важно, что тебе подарили. Треть россиянок получает от мужчин шаурму и роллы в качестве подарка.
1: Ну, это достойно, я считаю.
0: Не, ну а что?
2: Ну, нужно.
0: Ну, зато, понимаешь...
2: Не ошибешься.
0: Вот, ты с голоду не помрешь.
2: Цветы завянут, знаете ли. Клубника может там испортиться, а шаурма и роллы, ну, извините, конечно.
1: Мне отправили клубнику в шоколаде, да.
2: Да ты че?
1: Боже, как это вкусно.
2: Значит, смотрите, некоторые парни считают, что их чистоплотность и хорошие отношения — это тоже своего рода презент. Угу. Типа, ну я же носки не раскидал, вот, поздравляю.
0: А мне почему-то кажется, что это должна быть базовая настройка.
1: Ну, мне тоже кажется.
0: Ну, как будто бы.
1: Уже должно входить.
0: То есть есть как будто бы некое ощущение, что где-то в детстве чуть-чуть не доработали.
2: Ну,
0: если мужчина немножко ведет себя плохо.
2: Мне очень странно, когда говорят, вот, типа, все мужчины разбрасывают вещи. Да не все, но нет.
0: Так, если моя жена меня слышит, Евгения Николаевна, когда носки ваши по квартире перестанут разбрасываться? У нас наоборот работает. У меня, значит, я тебе так скажу, у меня вещи, не все мои вещи в шкафу.
1: Не
2: все мои вещи мои.
0: Подожди.
2: Не подкинули.
0: Но у нас есть реально вот определенное место, куда все вещи, скажем так, они не скидываются. У нас это вешалка напольная такая деревянная стоит большая. И мы туда пришли, ну и там футболка, там джинсы, вот туда. И там просто слоями иногда уже нарастает, типа эта одежка, типа как будто бы, ну а что, я два раза походил, не воняет еще, можно еще надеть.
1: Это у всех проблема, да.
0: Да, и там много. Но больше мои вещи не лежат нигде. Зато носки моей жены, я иногда поражаюсь. В одном месте пара валяется, в другом, в третьем. Я говорю, а что такое вообще?
2: Там пара валяется, вписка.
0: Я говорю, ну ты же, подожди, возможно, это из детства. Возможно,
2: это из детства какое-то.
0: Из детства, потому что она, ну, жила, скажем так, в таких условиях, что небольшая была у них вот квартирка, так скажем, да?
1: Но мы помним.
0: И негде...
2: Не сверту звонили.
0: Да. И негде было разбрасывать. А тут она, походу, вдоль такая, как она вчера мне говорит. Вообще, говорит, спасибо тебе, муж, что я с тобой могу пробовать разные деликатесы. Я говорю, мать, прикинь, как бы ты без меня жила вообще. Я говорю, вот как, ну вот, ну серьезно,
1: слушай,
0: как?
1: Ну на самом деле реально...
2: Я вырежу этот кусок, я и скину.
1: Воспитание имеет вот большее влияние, чем половой признак. На самом деле очень много вещей, про которые мы считали, что они вот имеют значение, это все неправда. Даже типа материнского инстинкта на самом деле нет. Мужчины точно так же. Это просто навык, который... Ты наблюдаешь, например, в детстве за родителями, и у тебя складывается...
2: И твой уровень эмпатии тоже влияет.
1: Это все реально из наблюдения.
0: Я вот точно могу сказать, что я максимально эгоистичный чувак. Почему? Ну, я, во-первых, один ребенок в семье, и, типа, все всегда было для меня. То есть мне, она вот, допустим, у меня жена, нет, у нее еще была старшая сестра, и ей доставалось все после старшей сестры.
2: Возможно, она носками...
0: У нас сейчас так работает с детьми и сыновьями. Она постоянно говорит, ну, а что, говорит, это от старшего младшему. Я говорю, слышь, не надо! Мы тут поехали в магазин, реально набрали вещей старшему, я говорю, а младшему? А вот так тебе.
1: Ну, да, так делать.
2: Вот и поговорили. Нет, зато все по факту, все по делу.
1: Все по фактам, да.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ОСЗ «Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
4: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
7: 15 минут и все?
8: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам «Водолей». Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Фундиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.
7: Здесь налево или направо. Навигатор.
4: 6.16 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделя.
8: Антрегубов.
9: И Ром Бутанаев.
4: Добрый
8: Привет.
4: Вечер.
8: Да. У меня новости для вас, ребята.
4: Специально.
9: О, что-то про пивное?
8: Нет.
9: Не для нас, получается.
8: Значит,
9: про футбольное?
8: Еще тематика ваша.
9: У меня кончились слоты в голове.
4: Да, может, что-то про пельмени.
9: Нет. Ну вот это в Никитину сторону.
8: Нет, это для вас, Людвиг. Значит, найдена еще одна причина, почему мужчины...
4: живут...
8: лысеют! Я не сказал, что в данный момент, но мужчины. Вы причисляете себя к мужчинам?
9: Я, если честно, немножко побаиваюсь, потому что из-за того, что волос черный, там вот просвет видно становится, и как бы с возрастом. Я такой... Есть ощущение, что я скоро обращусь куда-то.
8: Короче,
9: возможно.
8: Смотри, есть вариант для тебя. Значит, недостаток солнца, вот в чем проблема. Чтобы получить больше света...
9: А мы не можем, оно у Майи Абрикосова было.
4: Ну да, чуть давно. Сейчас-то уже...
9: А сейчас непонятно вообще где.
8: Она, кстати, по-моему, прекрасно себя чувствует, что-то бизнесом занимается.
9: Как будто
8: я сказала, как будто я вчера с ней созванивалась.
9: Где она?
8: Короче, чтобы получить больше, значит, света и уберечь организм от рака, тело сбрасывает якобы волосы на голове. У меня, конечно, есть 50% недоверия к этой информации, но все же. И в сети, знаете, на что еще обратили внимание? Вот вы когда-нибудь видели лысых бездомных? Вот их очень мало, потому что они всегда на солнце.
4: На воздухе.
8: Это компенсируется. Прикиньте, я сейчас тоже начала думать и такая, реально
9: видел,
8: у них у всех.
9: Видел.
8: Ну, бывает, конечно.
9: Ну, не у нас в России, но видел.
8: Но за редким, вот исключение.
4: А может там...
9: Подожди,
4: там, где
9: я видел их в Таиланде.
4: Так там, может, наоборот
8: я
4: действует.
8: Про Таиланд вообще бы отдельно рассматривала. Не надо его ко всем причислять. Короче, вот солнце надо. Подставляйте свою... Прекращайте носить вот эти вот... Вы же любите всякие кепки.
4: Я не ношу кепки. Мне не идут
8: сильно. Шапки, ушанки.
9: Я не ношу.
4: А зимой в чем ходить, если не в шапке?
9: Я не знаю. Я зимой... надеваю шапку, если гулять иду. А так-то я... Что, я в тачке.
8: Завязывайте с этим. Подставляйте свою голову солнышку.
4: Да, чтобы солнечный удар был.
9: Ладно, я поехал на улицу. Пока.
4: Смотрите, ситуация интересная тут получилась. Девушка потребовала от фитнес-тренера вернуть деньги, так как после окончания занятий персональных она потолстела.
9: Ну это...
4: Говорит, что через полгода после окончания...
9: Где расширенная гарантия?
4: Вот она расширилась как раз-таки на 6 килограмм обратно.
9: Ну, беда, чё.
4: Вот. Ну, естественно, фитнес-тренер говорит, алло, вы ж в себе вообще?
9: Нет, она не в себе.
4: Деньги отказалась возвращать за некачественную работу, якобы. И девушка пообещала оставить негативные отзывы.
9: Аня, а ты так же делаешь, да?
8: Я слежу. Честно говоря...
9: Нет, ты потом тоже, если вдруг лишний килограмм, ты такая, алло, тренер!
8: Так, честно говоря, я уже занимаюсь почти 2 месяца, и, по-моему, я только потолстела. И я планирую уже как-то спросить тренера,
9: подожди.
8: Все вообще нормально или нет?
9: А питание?
8: Что питание?
9: Ну, оно правильное?
8: Что питание? А что сразу питание? Я знаете, какие деньги ему плачу? Пусть разбирается.
9: Вообще, как будто бы база, реально, даже можно не занимаясь нигде, просто поправив свой рацион питания, и сделав его правильным. Люди, поговаривают, я не пробовал, но люди поговаривают, что сразу там, несколько килограммов.
4: Не, работает. Я 30, через трекер, я 35 дней записываю количество. Чтобы примерно, приблизительно понимать, я похудел на 3,5 килограмма.
9: Так, насколько кому надо похудеть? Ну, мне я в идеальном раскладе, это знаешь, вот если вот эта формула, типа, которая работает минус 100, да, у нас, по-моему, я должен 83 вешать, но я вешаю где-то 96.
4: Ну, я примерно так же должен весить, у меня сейчас 109. Вот, поэтому еще так, пахать и пахать.
9: Месяц по 3,5, да?
4: Ну, там, может быть, все зависит от организма.
9: Ну да.
4: Конкретно. Если там добавить спорт, например.
9: Ладно, активный. Тебя не спрашиваем. Тебе ничего не надо сбрасывать, ты и так хорошая.
4: Активный, то тогда...
9: Это, ну, от
4: то
9: сердца же. Сейчас было.
8: Я, да, я слышала. Я уже расстроилась.
9: Я от всего сердца сказал.
8: Я поняла, я начала думать, сколько я вешу, сколько мне надо сбросить.
4: Загналась маленечко.
8: Чуток.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
9: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
10: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
12: Лето, город, будни.
13: Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
14: Сайт bunker919.ru.
15: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
3: Доброе утро.
4: Да, здравствуйте. Скажите вопрос. У меня Kia Rio 4. Я в интернете случайно наткнулся на такой вариант, то что можно на задние стойки пружины вставить такие, как будто резиновые. В общем, будет как будто как имитация пневмоподвески.
5: Типа автобаферов. Насчет имитации пневмоподвески я, конечно, скажем так, сказал бы следующим образом. Это возможность в каких-то случаях проседающие корейские пружины предоживить. Вот так. Но это не копия пневмоподвески. Пневмоподвеска имеет ключевое отличие. Она поддерживает состояние горизонта. У нее есть клапана, которые регулируют это положение. И здесь она просто еще высоту регулирует. И подушки подобные, которые вставляются, либо автобаферы, чаще всего служат для того, чтобы смягчать, увеличивать расстояние между звеньями пружин, которые просели. Но, честно говоря, я такими вещами на обычных подвесках не увлекался бы. Почему? Потому что там и так-то она сбита не супер хорошо. А если ее еще увеличить, что в итоге получается с управлением, это вопрос очень и очень открытый. На больших скоростях может реально влиять в негативную сторону.
4: Да, ну задача-то вообще какая у меня получается? То есть я перед этим ездил Subaru Impreza 2, пересел на Kia Rio 4. Вот, в поворотах Kia Rio кренит прям вообще по-сумасшедшей. Даже, ну, не на большой скорости, очень сильно машину кренит. И я думаю, что эти подушки, если поставить, крен вот этот вот, он уйдет. Вот.
5: Ну, попробовать можно. Можно поиграть с жесткостью амортизаторов. Я бы посмотрел вообще, что конкретно предлагается на эту модель по комплектам амортизаторов разных производителей. Есть амортизаторы более спортивных серий, возможно, и на эту платформу они устанавливаются. Можно попробовать с этим поиграть. В конце концов, выбить из Rio управление Subaru вряд ли получится, честно. Но попробовать можно. Это не такие дорогостоящие штуки, если что.
4: Понял. Спасибо огромное за внимание. Спасибо.
5: Не за что. Вам удачи.
3: У нас есть сообщение. Александр интересует такой вопрос. На Авито часто встречается объявление «Привезем любой новый мотор из Китая». Стоит ли брать такой на Audi A6 C6 мотор? Сейчас прошу прощения, не знаю, как правильно читать. Каджа, наверное,
5: но,
3: да?
5: Я вообще на самом деле скажу так. Модели эти выпускаются для рынка в Китае. Сейчас очень много оттуда везут тех же аудюх, особенно купятых в комплектациях РСовых, которые уже ушли, и там в предыдущем кузове они еще остались. Много бэушного транспорта, запчастей, но узлами, в принципе, как вариант, чему бы и нет. То есть, если вы думаете, что вам под упаковкой ВАГа продадут китайскую подделку, то вы сильно заблуждаетесь, потому что там заводы есть, они это изготавливают, собирают, и, в принципе, это заводские технологии. Да, есть отличия. Некоторые комплектующие, некоторые комплектации самих автомобилей отличаются. Ну, там разнятся, допустим, от климатических зон и так далее. Но, в целом, я бы не боялся, поэтому, если вы хотите контрактный новый мотор получить на ту модель, которая, например, не выпускается где-то в Европе, либо оттуда уже дорого везти, пожалуйста, почему как вариант не рассмотреть Китай? Оттуда привозят достаточно часто, и вариант вполне оправданный по деньгам. Просто люди, когда обсуждают, типа, мотор из Китая, все думают, а, это как китайские подделанные тапки. Да, нет, это мотор ваговский, который просто выпускался для, ну, и лежал, допустим, там, на складе завода, который находится на территории Китая. Так же, как эти заводы в свое время находились на территории у нас. Что-то никто не гнушался брать моторы, которые в России лежали. Спасибо большое за внимание, господа. Благодарю вас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗ СК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
1: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: Батурина 7. Телефон 277-56-33.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.47 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
3: Здорово.
5: Слушайте, я не могу не спросить, а вы вот понедельник вообще как день уважаете, нет?
4: Не да очень.
3: День как день.
5: День.
4: Как да, день, и не больше.
5: Не, я на самом деле тоже не особо люблю, потому что у меня есть маленькая традиция, вот Никита знает, что по воскресеньям...
3: Что предвосхищает понедельник.
5: Да, и короче, у меня воскресенье такая типа суббота. То есть очень хорошо мы обычно с друзьями собираемся, и мне реально тяжело. Ну а ученые, смотрите, что говорят. Они официально подтвердили существование эффекта понедельника.
4: Мандела.
5: Собственно, именно в первый рабочий день после выходных вот резко подскакивает уровень стресса, количество сердечных приступов и даже, ну и того хуже.
3: Летальных исходов?
5: Да. Причем вот сбитый режим... Обилие фастфуда и алкоголя за выходные. Вот только добавляют масло в этот
4: но
5: огонь.
4: Это про тебя.
5: И, собственно, вот понедельник из-за этого становится
3: вообще
5: еще хуже.
3: Я вообще считаю, что для вот подобных возлияний существует суббота. То есть ты в субботу все сделал, в воскресенье можешь спокойно...
5: У нас с тобой не всегда получается суббота, потому что и ты, и я, мы иногда
3: нет,
5: в субботу работаем.
3: Я не про нас, у нас там нишевые, у нас выходные. Вот, я говорю, что в целом, как будто бы суббота, вот, идеально.
5: Чтобы
3: для...
5: в воскресенье спокойно
3: да,
5: подготовиться к понедельнику.
3: Перейти в рабочий режим.
5: Слушайте, сейчас на глаза попался видос. На Мальте, не видели?
3: Я видел.
5: Рванул завод фейерверков.
3: Завод фейерверков, да.
5: Это красиво прям. Ну, очень красиво смотрится.
3: Там вперемешку.
4: Опасно же.
5: Как будто день города.
3: Такой неудавшийся.
5: Вперемешку с грибком такой, знаешь, от бомбы такой взлетел.
3: Вот, и потом вот эти да, маленькие, да, которые... Прикольно. У нас, кстати, на День города фейерверка не будет уже официально.
5: Ну, да, ладно, нет.
3: Ничего страшного.
5: Деньги сэкономят.
3: Да, мы помним те классные, которые были в другие.
5: Я, если на честно, вот в силу опять того, что ну работаешь на мероприятиях, во-первых, насмотрелся. Во-вторых, мы когда были на Фукуоке, вот там, если живете в Сансет-тауне, такой район есть, там каждый вечер...
3: Каждый день праздник, каждый день фестиваль.
5: Да, там каждый вечер два фейерверка в 7:30, по-моему, вечера. И в 9, по-моему. Или что-то около 9 было. И он идет по минут по 5, по 7. И такой прям большой, знаешь, как будто реально день города. Поэтому, если честно, мне вот фейерверки, ну вот... И с детьми такая же история
4: мне
5: была.
4: Мне эти ваши фейерверки!
5: Мы на третий день на Фукуоке я пацанам такие говорю, пацаны, идите на балкон смотреть фейерверки. Они такие, не, спасибо.
3: Ну, уже видите.
5: Я говорю, ну, все понятно, вот, у них такая же уже реакция.
3: Ну, наелись все.
5: Ну, да.
3: Хватит уже.
4: Надоело.
3: Хорошего понемногу.
5: И накупались.
3: Да. Все. Ну. Вот, а мы вот отдохнем немножечко и вернемся скоро.
6: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.
7: You promised. Was losing control. Cause nights. Intimate sex.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Про здоровье.
6: Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии Femto LASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
7: Здравствуйте. В России усилят борьбу с поддельными правами и медсправками, пишет «Лента дня». Власти планируют упростить блокировку объявлений о продаже фальшивых водительских удостоверений, медицинских справок и других документов для автомобилистов. Новые меры могут заработать уже в 2027 году. Под ограничения также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. В Красноярске началась приемка первых отремонтированных дорог на улицах Пограничников и проезде от Одесской до Рязанской. Подрядчик уложил более 2 километра нового асфальта. Если специалисты найдут недочеты, компания будет устранять их за свой счет. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 69 километров городских дорог, сообщает «Мой Красноярск». Фейерверков в День города в Красноярске в этом году не будет, пишет НГС-24. Как и в прошлом году, во время поднятия флага пройдет церемониальное салютование оружейной группы. На этот раз по распоряжению мэра Сергея Верещагина отмечать День города будут 4 дня, с 11 по 14 июня. Хедлайнерами станут 3 группы – местные «Красный Яр» и «Яхонт», а также кавер-бенд «Бисквит» из Санкт-Петербурга. Тему празднования власти объявили как «Красноярск – город дружбы», что связано с объявленным годом народного единства в России. Спортсмен Александр Маеда побил рекорд России по суточному бегу, который держался последние 20 лет. И за 24 часа пробежал 285 километров и 211 метров. А в январе этого года Александр победил в марафоне «Полюс холода», где участники бегут при температуре минус 50 градусов, сообщает «Новости Красноярска». В Красноярске 7 июня пройдет открытие творческой площадки «Веселый причал». Она находится у парохода музея «Святитель Николай». На открытии выступит популярная красноярская семейная группа «Легче». Концерт начнется в 18 часов. Коллектив обещает живые авторские песни под гитару и клавиши, а также искренние разговоры о семье. Вход свободный, пишут «Горновости». Июнь в Красноярске обещает быть теплым. По прогнозу УГМС, сильной жары не ожидается, но температура будет выше нормы. Во второй половине месяца синоптики обещают до 32 градусов. Возможны грозы. На этой неделе будет по-летнему тепло и безоблачно. В четверг будет плюс 25 градусов, в пятницу потеплее до плюс 27, а к выходным воздух прогреется до 29 градусов, сообщает «Мой Красноярск». И о валюте. Доллар 72.56, евро 84.61. Алина Старцева, служба информации.
8: Лето, ох, лето. Климат-контроль.
9: На 96,2 FM.
10: Завтра в четверг, 4 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем до плюс 25.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
12: Радио. Красноярск FM.

0: 7 вечера в Красноярске, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 4 минуты в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегуба.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
5: Ребята, а вы знали, что оказывается, вот эти антимоскитные спреи все, так, которыми мы летом пользуемся,
1: не работают?
3: Это скам.
5: Они, наоборот, привлекают комаров.
1: Как духи,
5: смотри,
1: феромоны?
5: Комары адаптировались.
1: Комары
5: к этим репеллентам. И теперь связывает как раз таки запах репеллента с едой.
1: То есть мы себе как бы соусом
5: вот
1: поливаем.
5: Почти, да, во всех спреях используется одно и то же вещество, которое отпугивало насекомых и дезориентировало их. Но свежие исследования показали, что комары научились ассоциировать этот запах с кровавым обедом. И теперь... И теперь набрасывается еще быстрее и еще активнее.
1: А как они учатся?
3: Ну, они что, тупые, что ли?
5: Эволюция, Ань, мы тоже когда-то были.

0: Или на четырех вот этих конечностях.
1: На четырех китах жили.
2: На трех там было.
1: На трех, на четырех слонах.
3: А вообще вы в курсе, что в России очень сильно выросли зарплаты спермологов?
1: Это кто? Это как сомелье какие-то? Нет?
2: Там надо пробовать прям, да?
3: Спермелье!
2: Форвод!
3: Смотри, до 200-400 тысяч рублей.
2: А можно еще переучиться?
1: Это которые сдают или что?
2: Или принимают?
3: Это те, кто принимают. Собственно, вот спрос на таких специалистов растет вместе с интересом к репродуктивным анализам. Вот эти вот ЭКО, вот эти банки, вот эти вот...
2: А можно как угодно принимать.
3: Но я не коплюсь. Твоя бьет туз.
1: Так вот о чем песня. Разобрались.
3: Опытные репродуктологи и эмбриологи получают до 600 тысяч рублей, между прочим.
1: Но это
2: так
1: нужно...
2: там ЭКО стоит бешеных денег.
3: Ну да.
1: Это надо быть специалистом, ну, мощным профессионалом.
3: Причем лаборантам, допустим, за основную работу, ну, платят где-то около 70 тысяч рублей.
2: Во, я могу быть лаборантом.
3: Ну, пожалуйста.
2: Донор, могу заводить,
3: но донором быть
2: в комнату.
3: Не можешь. Видишь, вот тут не получается.
1: Проводить в комнату, журнал давать.
2: Могу без журнала.
3: Оставаться.
2: Да-да-да, мы можем журнал отбросить.
1: Как и моральные принципы, я так понимаю.
2: Смотря, 21 век, какие моральные принципы.
3: Ужас.
1: Бог тебе судья.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
5: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Бутанаев.
3: Здрасте.
5: Есть у меня мысль, я знаю, где недавно побывал Квентин Тарантино.
3: Ну-ка, ну-ка.
5: В Японии открылся музей ног.
3: Ага.
5: И вот там, собственно, собрали всех фуд-фетишистов страны.
3: Опа.
5: Запустили вот эту выставку, которая вот целиком посвящена ступням. Внутри вообще есть все, что только вот можно придумать на эту тему. Фотографии, рисунки, комиксы, VR-игры, обычные игры, ну и там многое другое. Короче, выставка работала
3: всего... Что за обычные игры про ступни?
4: Да, мне тоже стало интересно.
5: Смотрите, выставка работала всего 3 дня. Но посетителей было так много, что теперь организаторы хотят превратить это в ежегодное мероприятие.
3: А кто-то потом, я туда, но не ногой вообще. Интересно. Ну, японцы, они же, ну, такие...
4: У них странные увлечения.
3: Своеобразные увлечения. Тут что из интересного? В Армении появится обратная ипотека.
5: Это что?
4: Нам нужны подробности.
3: Короче, кардинально меняет жизнь пенсионеров. Пожилые граждане смогут заложить квартиру банку и получать за это пожизненную зарплату для комфортной старости. После сделки пенсионер остается юридическим владельцем недвижимости. Жилье перейдет в собственность банка только после, собственно, смерти хозяина.
5: Uh-huh.
3: Все это время пенсионер получает ежемесячные дивиденды.
5: Так.
3: После вычета расходов у банка останутся средства, то их выплатят наследникам.
5: Uh-huh.
3: Вот. Тот, кто старше 63 лет, может принять участие в данной программе. Если один супруг уйдет раньше другого, то совместно нажитое имущество автоматически переходит другому.
5: Хм.
3: Делить с детьми или наследниками сразу не придется. Они могут претендовать только после того, как уже не будет второго.
4: Хм.
3: Вот так вот они решили.
4: Интересно. Ну, надо смотреть рабочая лист.
3: Звучит обратная ипотека. Типа, да, что? Ты возвращаешь квартиру, тебе платят деньги.
4: Да-да-да, забирайте.
5: Не, ну возможно.
4: Ну, то надо смотреть.
5: Почему бы нет?
4: Анализировать.
5: Надо понять условия.
3: Ну, это тут...
4: Да, это уже какой-то взрослый разговор.
3: Нам зачем понимать?
4: Надо понять условия. Ну, вдруг кто-то решит покататься.
5: А сколько там, если 63 исполнилось?
3: Да, от 63.
5: Ань, ты узнай.
3: Потом нам расскажешь.
5: Ну, бум!

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-2-056-337-18+.
5: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Агрони 307-246-822-6090.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
9: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7:27 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Антрегубова.
6: И Роман Бутанаев.
4: Здорово.
6: Так, всем худеющим рассказываем. Так,
4: давайте.
6: Значит, очень интересный метод называется «японская ходьба».
4: Это что такое?
6: Ну, вот смотри, метод, причем занимает всего 30 минут в день.
4: Метод занимает 3 сезона.
6: Данный вот 30 минут в день. Помогает сбросить до 10 килограмм в месяц.
5: Поехали.
6: Итак, внимание.
4: Пошли.
6: Схема элементарная, ну, Ватсон.
4: Давай.
6: 3 минуты идете быстрым шагом.
4: Так.
6: Потом 3 минуты обычным шагом. И вот так повторяете 5 кругов подряд. При этом калории сжигаются на 40% эффективнее, чем во время бега.
4: Да вообще-то во время бега они особо и не сжигаются на самом деле.
6: Вот, но смотри, вот, так, вот эта вот методика, она помогает снижать давление еще, повышает выносливость и омолаживает сердце с сосудами на 5-10 лет.
4: Такая методика дает прохладу,
6: а теперь мы
4: влажность.
6: Смотрим,
5: скорее всего.
6: А теперь мы смотрим, сколько долгожителей в Японии.
5: Много.
4: Много. Угу. Они просто работают.
6: Вот, и главное, понимаешь, вот не надо, да, как раньше там у нас там сколько там, 10 тысяч шагов, там 5 тысяч шагов, да. 30 минут в день, все, вот сколько ты нашагаешь, ну, сомнительно, что там сколько, ну, 1400.
4: У меня в день где-то 12 выходит.
6: Ну, так ты дофига ходишь.
5: У меня,
6: ну,
5: меньше, у меня 8, 6, 8.
6: Я дофига езжу.
4: Ну, так вот, смотрите, тут два экстремала, значит, покорили соцсети, спрыгнули с огромной скалы. На коврах.
5: Разбежавшись.
4: Прыгну на ковер. Там реально, как вот в Аладдине, арабская, но и вот полетели. Самый прикол, что они даже смогли пролететь несколько сотен метров и успешно приземлились, ну, на парашютах.
5: Крейзики.
4: Вот. Там ролик набрал 100 миллионов просмотров за пару дней. Вот. Ну, нет, если бы они еще в костюме Аладдинов, это ну, просто разнос.
5: Хорошо, что их не сбил никто на самолетике.
4: Ну, там не такая высота на самом деле.
5: Ну, как девушку, которая с парашютом прыгала.
4: Ну, тут, видимо... Я думаю, их скоро пригласит вот эта вот энергетическая компания, которая занимается экстремальными прыжками и всем остальным.
5: Они же
4: адепты. Все, кто делает какие-то странные вещи, они такие, давай вообще сюда.
5: Прикольно.
4: Но не то, что наш горнолыжник Бобрухин.
6: Это да, это красота.
4: Там, конечно, легендарики.
3: Бум!

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: вам на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 46 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
3: Здравствуйте.
4: Слушайте, мы сегодня много, да, про вес говорим.
3: Ну, как-то у нас сегодня вышло, да.
4: Ну, так вот получается, какие-то вот такие истории сегодня. Но тут еще одна инициатива очень такая спорная, я бы сказал. Россиян с ожирением
3: так.
4: Хотят обеспечивать льготным питанием.
3: Льготным?
4: Да.
3: Это как мы в столовой
4: ходили? Смотри, вот эту меру озвучили депутаты. Что говорят? Вот по их словам, число людей с ожирением только растет, поэтому им необходим сбалансированный рацион.
3: Так.
4: И вот, говорят, часто проблема кроется не в отсутствии дисциплины, а в недоступности правильного питания. Поэтому, говорит, если государство будет помогать таким людям с рационом, то проблему частично удастся решить.
5: То есть они будут и рыбку есть, и вот это все?
3: Ну,
5: морковь.
4: И худеть, возможно.
3: И со штангой сесть, как говорится, да? Угу. Если... Смотри, по-моему, проблема недоступности некоторых продуктов
4: в цене этих продуктов.
3: В цене, да, и в наличии, и в количестве денег у людей.
4: Ну,
3: вот
4: да.
3: Тут, может быть, подумать, нет? Но я так, чисто идея.
4: Ну, вот такая инициатива.
3: Ну, у меня, с другой стороны, никто не спрашивал, что
5: да,
3: это.
5: Да, мне кажется, что если нет денег, то люди, наоборот, ну, может, я ошибаюсь, сидят, ну, там, крупу едят, да, например, больше, потому что она дешевле.
3: Ну,
5: овощи какие-то, ну, не элитные, а обычные.
3: Там,
5: такие.
3: Без форели, без авокадо. И, в принципе, базовый вот такой рацион, который не каких-то заоблачных денег стоит.
5: Он не калорийный совершенно.
3: Он достаточно доступен.
5: Абсолютно.
3: Вот. Поэтому понятно, что у всех разное финансовое положение. С этим ничего не поделать. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что...
5: Это очень странно.
3: Но, с другой стороны, капелька заботы есть? Есть. Уже
4: ну,
3: хорошо.
4: Как будто бы
3: уже думаю. Да. Уже молодцы. Ну, а как ее назову?
5: Ну, так и разошлем в СМИ, короче, пресс-релиз. Капелька заботы о депутатах.
3: Не, ну,
5: дополнительное питание для жирных.
4: Именно капелька, не кусочек.
3: Капелька. Я не знаю. Кстати, вот смотрите, вот умный человек один сказал, что красивая и убедительная речь – самый ценный навык в мире прямо сейчас.
4: Да.
3: Да, в этом, кстати, уверен вот крупнейший предприниматель Уоррен Баффет.
4: В этом уверен я.
3: Когда ему было 20 лет, он не мог произнести даже свое имя перед аудиторией. Тогда он записался на курс публичных выступлений Карнеги.
4: Угу.
3: Именно этот шаг изменил его карьеру.
5: Это какой-то прогрев, Никита, идет, я не понимаю.
3: Да, я сейчас курс продам.
4: И 18 июня Уоррен Баффет. В Красноярске.
3: Прогрев рта. Вот.
4: Не, а вот по факту, вы что смеетесь-то? Вот получается, каждый из нас троих зарабатывает себе на хлеб ртом.
3: А я так и говорю. Я так и говорю.
4: Я тоже всегда говорю.
3: Ну, по факту так и есть.
4: Я говорю и потом ем.
5: Этим же ртом ты еще и ешь.
3: Кормилец кормильца!
4: Получается, на вход и на выход работает.
3: Ой. Сказал, как отрезал, конечно.
4: Такие вот
3: хлеба.
4: Истории.
3: И зрелищ.
4: Все,
3: интересно.
4: Я думаю, на сегодня работать ртом хватит.
3: Вот, ну если только что-нибудь пожевать.
4: А, это да.
3: Это
4: да.
3: Что же работа физическая?
4: Согласен.
3: Вот, поэтому на сегодня заканчиваем, встречаемся завтра. Здесь же в 5 часов после полудня. Ну, по факту же 5 после полудня, правильно?
4: 5 PM.
3: Совершенно верно. Классного вечера, до завтра, пока.
5: Пока.
4: Пока.
6: Час.

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Справка о судимости или ее отсутствии станет обязательной при подаче документов на российское гражданство. Накануне указ подписал Владимир Путин. Причем, если судимость есть, то в документах должно быть указано, за что вынесли приговор. В то же время украинцы, приехавшие в Россию до 1 января 2028 года, могут такую справку не предоставлять, пишут РИА Новости. 4 предмета станут обязательными для всех студентов российских вузов, пишет Лента Дня. Это история, основы российской государственности, философия и русский язык, заявили в Миноборнауке. Кроме того, в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше по сравнению с прошлым годом. Отели Сочи для привлечения туристов снизили цены на 15%. При этом пока продано 25-30% номеров на лето, сообщает АТОР. Причинами сложившейся ситуации называют транспортную неопределенность, прохладную погоду, тревожность туристов и рост конкуренции, пишет ТАСС. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов, пишет Лента Дня. Теперь взрослые сборные России смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Решение начнет действовать уже с чемпионата мира в Гонконге, который стартует 22 июля. Сеть гипермаркетов «Окей» скоро практически исчезнет. «Лента» получила контроль над бизнесом и планирует до конца года перевести большинство магазинов под свой бренд. В сделку вошли 75 гипермаркетов и 4 распределительных центра. Вместо прямой оплаты «Лента» возьмет на себя долговые обязательства компании. Сделку уже одобрила ФАС. Для Красноярска эта новость не стала сюрпризом. Магазин «Окей» в Сибирском переулке уже начали переоформлять под «Ленту», пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Бесплатные автобусы запустят в Красноярске до места проведения автогонок экипажей ДПС. Зрелищное мероприятие, приуроченное к 90-летию госавтоинспекции, пройдет 6 июня на Красном кольце. Бесплатные шаттлы отъезжают в 9 утра от правого берега ТЦ «Красноярье», от левого берега ТЦ «Планета», ТЦ «Свободный». Вход бесплатный, а гостей мероприятия ждут не только зрелищные заезды экипажей ДПС, которые начнутся в 11 утра, но и развлекательные площадки, открытые с 9 утра. 15 часов бесплатные шаттлы доставят гостей обратно, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Я в валюте. Доллар 72,56, евро 84,61. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль
0: на 96,2 FM.
7: Завтра в четверг, 4 июня, в Красноярске ясно и без осадков. Ветер от 3 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем до плюс 25.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.

Yeah. Dancing in a stereo. Dancing all night long.

Красноярск FM.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсима.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Days like nights. Where words fail, music speaks. Days like

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск FM.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
7: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Красноярск FM.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вокруг проносятся леса, над головою облака. От музыки мне так легко, готов я ехать далеко. И вот подъехать к дому я.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коначива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.